0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Роза считается одним из первых культивируемых растений в мире. Археологи находят ее изображения на монетах и фресках, датируемых 4000-летием до нашей эры. Сегодня розы. Роза – это собирательное название всех растений рода шиповник. На сегодняшний день выведено более 30 тысяч сортов и гибридов роз, и этот список ежегодно пополняется. Впервые розы стали разводить ради их красоты в Персии, в Иране. У поэтов Персия называлась Гюлистан – страна роз. Садовые розы оттуда попали сначала в Древнюю Грецию, а затем в Рим. В Древнем Риме роза стала символом строгой конфиденциальности. Выражение «супроза диктум», сказанное под розой, означало, что разговор должен остаться в абсолютной тайне. Если на потолке пиршественного зала висела роза, гости не имели права разглашать разговоры на перу под страхом смерти или позора. В трудах Шекспира о розе упоминается более 50 раз. В честь самого Шекспира назван один из сортов роз с необычной сердцевиной. Сорт розы Джульетта вошел в историю как роза за 3 миллиона фунтов стерлингов. Именно столько денег и 15 лет труда ушло на создание этого уникального цветка с необычным абрикосовым оттенком и формой пиона. Сегодня этот сорт считается эталоном свадебной флористики премиум-класса. Натуральное розовое масло – одна из самых дорогих жидкостей в мире. Чтобы получить 1 литр розового масла, требуется 3 тонны лепестков. Если скрестить две ароматные розы, то полученный гибрид будет либо вообще без запаха, либо с очень слабым ароматом. Розы стали первыми растениями в мире, на которые начали оформлять юридические патенты. Сегодня незаконное размножение и продажа черенков лицензированного сорта розы приравнивается к уголовному пиратству и карается огромными штрафами. Черные розы существуют. В турецкой деревне Хелфити растут угольно-черные розы, и это не химия. Местные грунтовые воды, которые питаются от реки Евфрат, имеют специфический pH и высокую концентрацию антоцианов. И что на первом месте? У роз нет шипов. С точки зрения ботаники, то, что мы называем шипами розы, на самом деле является шипиками, выростами эпидермиса, которые легко отломить пальцами, не повредив кору. Настоящие шипы – это видоизмененные ветви. Такие шипы есть, например, у боярышника.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 22 июля 1795 года в Москве в имении графа Николая Шереметьева открылся театр-дворец Останкино. В труппе насчитывалось почти 200 крепостных артистов, в репертуаре значились больше сотни спектаклей, а примадонной оперы была знаменитая крепостная Прасковья Жемчугова, возлюбленная графа, а позднее его официальная жена и мать его сына. Именно для Прасковьи Шереметьев построил театр-дворец. Правда, она блистала в нем недолго. Подкосил туберкулез, и уже через 2 года после открытия актриса сцену оставила. Кстати, именно Прасковья вдохновила своего мужа графа открыть еще и клинику для бедных, ныне НИИ Склифосовского. В начале 19 века, после смерти графа, театр-дворец Останкино постепенно перестал давать спектакли. В наши дни это музей, один из немногих сохранившихся деревянных дворцов 18 века. Он единственный со сценой из своей эпохи, зрительным залом, гримерными и механизмами машинного отделения. С 2022-го большая часть музея на реставрации до 2028-го. Доступен только флигель с египетским павильоном и галереями.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Мы много раз читали новости о том, что кофе снижает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и даже некоторых видов рака. Теперь этот список пополнился новыми данными. Масштабное исследование ученых из медицинского центра Сидар-Синай показало, что главным бенефициаром употребления кофе может быть наша печень. Медики проанализировали базу данных более 500 000 человек, за здоровьем которых наблюдали несколько десятилетий. Результаты следующие. У тех, кто регулярно пьет кофе, риск развития цирроза ниже на 32%, а вероятность возникновения рака печени уменьшается на 47%. Связь подтвердили и анализы крови. У любителей кофе зафиксирован повышенный уровень белков, отвечающих за здоровую функцию печени. Что важно, защитный эффект обнаружили и у тех, кто выбирает напиток без кофеина. Похоже, дело в растительных антиоксидантах, флавоноидах и фенолах, которые содержатся в зернах. При этом авторы работы напоминают, кофе не заменит базовую заботу о здоровье. Контроль веса, сахара, холестерина, давление, отказ от вредных привычек и физическая активность остаются главными правилами профилактики.
5: Здравствуйте. В ближайшие несколько суток в Свердловской области продолжится формирование пиков дождевого паводка на реках юго-запада региона. Начнет формироваться высший уровень воды в реке Туре в районе Туринска, сообщили в региональном МЧС. Увеличение зон затопления ожидается в Байкаловском, Верхнеевинском, также Сысерском, Тавдинском, Туринском и Слободо-Туринском районах. Ситуация с паводком улучшится в Артемовском, Верхнепышминском, Гаринском, Ирбитском, Камышловском и ряде других районов, сообщили в МЧС. Свердловчане начали массово оформлять льготную ипотеку. Спрос на такие займы за месяц увеличился почти на 75% в сравнении с уровнем прошлого года. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро. Согласно данным, объем займов с господдержкой в регионе составляет почти 10 миллиардов рублей. При этом средний размер кредита составил без малого 5,5 миллионов. После ударов по складам Wildberries мошенники ловят уральцев на доставку. О новой преступной схеме сообщили в управлении МВД по Челябинской области. Аферисты сообщают жертве, что на ее имя якобы оформлена доставка, но из-за сбоев все заказы перенаправляются и переупаковываются в логистической компании, в связи с чем требуется уточнить удобный адрес пункта выдачи. Убедив жертву в реальности существующей отправки, под предлогом уточнения способа выдачи и подтверждения личности, мошенники требуют продиктовать паспортные данные либо код из СМС. В полиции подчеркивают, что настоящие службы доставки и маркетплейсы никогда не запрашивают по телефону подобную информацию, сообщает Уралинформбюро. Снизился оптимизм россиян по поводу путешествий по России. За два года заметно сократилось число тех, кто верит в развитие внутреннего туризма. По данным опроса Фонда «Общественное мнение», число респондентов, верящих в комфортное путешествие по стране, снизилось с 54% до 37%. И одновременно выросла доля ожидающих ухудшения ситуации с 5% до 12%. Еще 22% считают, что в ближайшие годы в сфере внутреннего туризма ничего не изменится. В ходе опроса респондентам также предложили назвать места в России, которые они хотели бы посетить. Лидером рейтинга стал Байкал, его отметили 33%, на втором месте Петербург 27%, на третьем Алтай 25%, сообщает агентство ЯН. Известная итальянская актриса Арнелла Мути и ее дочь, певица Найки Ривелли, намерены получить российское гражданство. Об этом Ривелли сообщила РИА Новости. «У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своей семьи и друзей», цитирует итальянку агентство. По словам певицы, вместе с матерью они задумываются о покупке дома в Москве или Санкт-Петербурге. Доллар на четверг 78,48, евро 89,60.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Несмотря на ограничения, россияне продолжают покупать корейские машины. Свежая статистика таможенной службы Южной Кореи преподнесла сюрприз. За июнь в нашу страну было отгружено легковых автомобилей на сумму в 61 миллион долларов. Это около 2500 машин. Поток стал максимальным с прошлой осени. Но до прежнего изобилия далеко. Общий объем поставок на четверть ниже прошлогоднего. Из-за санкций Сеула ввести автомобили с моторами объемом более 2 литров напрямую запрещено. Поэтому существует два разных потока – Напрямую к нам едут экономичные седаны и хэтчбеки. В лидерах заказов Hyundai Sonata, Kia K5, Kia Seltos и Hyundai Kona. А вот крупные кроссоверы, вроде Hyundai Palisade или минивэна Kia Carnival, приходится доставлять обходными путями. Чтобы оценить масштаб нашего рынка, достаточно взглянуть на мировых лидеров, где Россия занимает лишь 16 место. В тройку главных покупателей корейских машин входят США, Канада и Австралия. Для сравнения, Соединенные Штаты забирают у Кореи около 120 тысяч автомобилей ежемесячно. Тем не менее, корейский дефицит на наших дорогах пока откладывается.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 22 июля – день отельного лебедя. Птицы, скрученные из полотенца, символа заботы и уюта. Традиция зародилась в 80-е годы прошлого века не в гостиницах, а на круизных лайнерах. Горничные старались порадовать пассажиров и стали складывать из полотенец животных – слонов, крокодилов, павлинов, лебедей. Со временем появилось и полотенечное искусство, а круизные компании стали обучать сотрудников приемам скручивания фигур и даже выпускали буклеты со схемами. Позже традиция перекочевала в отели по всему миру, но именно лебедь стал самой любимой и узнаваемой фигуркой, а в номерах молодоженов стали создавать композиции из двух лебедей, которые будто целуются и образуют сердце. Птиц стали также украшать лепестками роз. Праздник отельного лебедя совсем молодой. Учредить его предложили в 2025 году сотрудники одного из сервисов бронирования. Дата 22 июля не случайна. Две цифры 2 визуально напоминают двух лебедей, а июль – разгар сезона отпусков. В этот праздник учредители предлагают скрутить лебедя из полотенец и загадать отпуск мечты.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Итальянские ученые изучили феномен долгожителей Сардинии, которые сохраняют ясность ума и в 90, и в 100 лет. Исследование университета Кальери коснулось восточной части острова, где доля столетних жителей в 5 раз выше, чем в среднем по Европе. Интересно, что во всем мире вековой рубеж чаще перешагивают женщины. Однако на Сардинии мужчин и женщин среди долгожителей примерно поровну. Как оказалось, секрет их суперстарения кроется не в генетике, а в психологических особенностях и привычках. Старейшины острова отличаются высоким уровнем любопытства, открыты новым идеям и легко понимают и выражают свои эмоции. В среднем они тратят больше 11 часов в неделю на интеллектуальные и физические хобби. Это вдвое больше, чем их сверстники из других регионов. Причем они выбирают только те занятия, которые приносят им удовольствие. Пожилые люди активно занимаются садоводством, много гуляют пешком и регулярно посещают местные общинные центры, чтобы пообщаться. Они сохраняют прочные социальные связи, чувствуют свою значимость для общества и эффективно справляются со стрессом. Данные подтверждают: активность, вовлеченность и гибкость мышления – главные факторы сохранения ментального здоровья в старшем возрасте.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Подушки безопасности могут раскрываться еще быстрее. Tesla нашла способ ускорить пассивную защиту. Сейчас обычные датчики удара ждут физического контакта и только потом дают команду активировать систему. Но бортовые камеры Tesla Vision видят угрозу заранее. Система успевает определить тип и тяжесть столкновения еще до того, как машина соприкоснется с препятствием. Это дает выигрыш в 70 миллисекунд. Время критически важно, ведь подушкам тоже нужны доли секунды, чтобы полностью наполниться газом. Также электроника успевает заранее натянуть ремни безопасности. При этом одних камер для раскрытия подушек недостаточно. Окончательное решение все равно принимают датчики удара. Для тех, кто никогда не ездил в тестах, скажу: в них установлено по 7-8 камер. Они обеспечивают круговой обзор на 360 градусов и непрерывную работу искусственного интеллекта. Tesla отказалась от классических парктроников и радаров. И именно массив камер отвечает практически за все: парковку, автопилот, а после обновления системы и за подушки безопасности.

0: Радио СИ 103.7 FM, 7 часов в Екатеринбурге. На Радио СИ новости.
1: Доброе утро. В ближайшие несколько суток в Свердловской области продолжится формирование пиков дождевого паводка на реках юго-запада региона. Начнет формироваться высший уровень воды в реке Туре в районе Туринска, сообщили в региональном МЧС. Увеличение зон затопления ожидается в Байкаловском, Верхнеевинском, также Сысерском, Тавдинском, Туринском и Слободо-Туринском районах. Ситуация с паводком улучшится в Артемовском, Верхнепышминском, Гаринском, Ирбитском, Камышловском и ряде других районов, сообщили в МЧС. Свердловчане начали массово оформлять льготную ипотеку. Спрос на такие займы за месяц увеличился почти на 75% в сравнении с уровнем прошлого года. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро. Согласно данным, объем займов с господдержкой в регионе составляет почти 10 миллиардов рублей. При этом средний размер кредита составил без малого 5,5 миллионов. После ударов по складам Wildberries мошенники ловят уральцев на доставку. О новой преступной схеме сообщили в управлении МВД по Челябинской области. Аферисты сообщают жертве, что на ее имя якобы оформлена доставка, но из-за сбоев все заказы перенаправляются и переупаковываются в логистической компании, в связи с чем требуется уточнить удобный адрес пункта выдачи. Убедив жертву в реальности существующей отправки, под предлогом уточнения способа выдачи и подтверждения личности, мошенники требуют продиктовать паспортные данные либо код из СМС. В полиции подчеркивают, что настоящие службы доставки и маркетплейсы никогда не запрашивают по телефону подобную информацию, сообщает Уралинформбюро. Снизился оптимизм россиян по поводу путешествий по России. За два года заметно сократилось число тех, кто верит в развитие внутреннего туризма. По данным опроса фонда «Общественное мнение», число респондентов, верящих в комфортное путешествие по стране, снизилось с 54% до 37%. И одновременно выросла доля ожидающих ухудшения ситуации с 5% до 12%. Еще 22% считают, что в ближайшие годы в сфере внутреннего туризма ничего не изменится. В ходе опроса респондентам также предложили назвать места в России, которые они хотели бы посетить. Лидером рейтинга стал Байкал, его отметили 33%, на втором месте Петербург 27%, на третьем Алтай 25%, сообщает агентство ЯН. Известная итальянская актриса Орнелла Мути и ее дочь, певица Найки Ривелли, намерены получить российское гражданство. Об этом Ривелли сообщила РИА Новости. «У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своей семьи и друзей», цитирует итальянку агентство. По словам певицы, вместе с матерью они задумываются о покупке дома в Москве или Санкт-Петербурге. Доллар на четверг 78,48, евро 89,60.
0: В центре Екатеринбурга уже плюс 22 градуса. Сегодня снова нас ждет жаркий день, переменная облачность, кратковременный дождь, ветер переменных направлений слабый и плюс 28-30.
2: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на Радио Си.
2: Спонсор рубрики ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
3: Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
4: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
3: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошего четверга. Сегодня 23 июля. В центре города плюс 22 градуса. Уже с утра на улице тепло. Местами даже жарко. Днем будет до плюс 30 и кратковременный дождь. А что хорошего на сегодня обещают астрологи? Об этом минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь попасть.

0: дочь, ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Ого, а что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
7: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-defispark.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
8: Никольский. Узнай больше о старте новой очереди жилого комплекса «Никольский» от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане, заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду. Жилой комплекс «Никольский».
9: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июля текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Сегодня в Кировском. Творог Полевское. 5% 109,99 за 300 граммов. Батончик Пикник Биг. 79,99 за 76 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
11: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
12: УСД Петрович. Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
13: На радио «Си» о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Пробок особых нет, но появляются заметные затруднения на Амундсена от Бардина до Объездной и на Губахинской проезжей от Мурзинской до Укромного переулка. Самая загруженная магистраль – Ленина в сторону УПИ.
14: Радио «Си» 103,7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро, на часах 7:20. Если в такое прекрасное летнее теплое утро встретить кого-то гуляющих, это они не сейчас гуляют, это они еще со вчера не закончили. Плюс 22 градуса в центре Екатеринбурга сейчас, днем до плюс 30, и будет очень слабый ветер. А что хорошего на сегодня обещают астрологи, об этом на Радио Си прямо сейчас.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, будет сложно удерживать контроль над ситуацией. Вы можете быть излишне эмоциональными или затеять слишком сложную игру. Тельцы. Возможны травмы и перенапряжение. Нежелательно планировать тяжелую работу или дела, которые требуют многих усилий. Близнецы. День может оказаться очень эмоционально насыщенным. Большую роль будут играть личные чувства и особенно любовь. Раки, ваши эмоции тоже могут зашкаливать, будет сложно остановиться. Хорошо бы, если бы рядом был кто-то спокойней и рассудительнее вас. Львы, не помешает осторожность в общении. День буквально взрывоопасный, люди могут внезапно позволить себе многое. Девы, отличный день для рутинных дел, до которых явно не доходили руки. Может быть решен какой-то давний и надоевший вопрос. Весы, возможны непредвиденные события. Вам может понадобиться прервать дела и заняться чем-то совершенно другим. Скорпионы, день мелких и крупных обновлений. Это может быть просто апгрейд техники или покупка инструментов, а может быть, вы решитесь на перемены. Стрельцы, вам будет трудно преодолеть инерцию, но события дня буквально вытряхнут вас из зоны комфорта. Придется включаться в дела. Козероги, ваш вектор внимания изменится. Вы можете принять неожиданные решения, продиктованные интуицией или эмоциями. Водолеи, берегите здоровье. Впрочем, заболеть может и кто-то из близких. В любом случае, в этот день повышена вероятность внезапных событий. Рыбы, придерживайтесь плана действий, даже если вам будет не до работы. Личная жизнь может быть бурной, но она не должна вас отвлекать.
0: Нас ждет встреча с прекрасным. Насколько часто можно обращаться к бьюти-услугам? И куда лучше всего делать главную инъекцию? Об этом минут через пять на Радио Си.

0: Настоящие музыкальные легенды с самого утра на радио Си на часах 7.25 в центре Екатеринбурга плюс 22 градуса днем до плюс 30. А сейчас на радио Си с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сегодня уколами красоты или пластикой никого не удивишь. В России бьюти-услугами пользуются без малого половина женщин. Лидерами остаются ботокс, гиалуроновые филлеры и лазерное омоложение. Многие ходят на эти процедуры регулярно, каждые пару месяцев, как на обычный маникюр. Но ученые университета Иерусалима бьют тревогу. Увлечение косметическими процедурами у многих перерастает в поведенческую зависимость, похожую на алкоголизм или игроманию. Они опросили 1500 женщин от 25 до 70 лет. У каждой пятой желание изменить себя переросло в психологическую зависимость. Они видят, что результат уже портит их внешность, хотят остановиться, но тяга сильнее, и они снова бегут в клинику. Главные виновники – наши смартфоны и недовольство своим телом. Соцсети слишком сильно искажают реальность. В итоге мы включаемся в бесконечную гонку за чужим, отфильтрованным идеалом с экрана. Ученые не против ухода за собой, если он приносит положительный результат. Но главную инъекцию рекомендуют делать не в лицо, а в собственную самооценку.
0: Там тоже есть свои сложности, самооценку тоже можно перекачать. Радуйся с вами, доброе утро и хорошего четверга.
4: Реклама. Этим летом во всех аптеках Farmland. Farmloto 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Farmloto. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
6: Лето знает, что нам нужно. Распродажа! Скажем дружно.
7: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. «Села», «Спортмастер Про», «Зарина», «Бифри» и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
8: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
9: Оглянуться не успели,

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Внимание! 25 и 26 июля. Большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от Летофеста для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
3: 1001, 1002, 1003, я считаю, ты смотри. До машины впереди 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
4: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио Си.

0: Радио Си с вами на часах 7:32 в центре Екатеринбурга плюс 23. А сейчас на Радио Си новости Елена Пипия.
1: Доброе утро. В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст обратно на 5 лет. Группа депутатов внесла в палату соответствующий законопроект об отмене пенсионной реформы и возврате прежнего возраста выхода на пенсию, пишет газета «Ру». В Нижнем Тагиле открылось единственное за пределами Екатеринбурга детское паллиативное отделение. Оно рассчитано на 10 мест. Для ремонта помещений и оснащения отделения из областного бюджета было направлено более 45 миллионов рублей, пишет «Новый день». Стартовало онлайн-голосование в номинации «Мисс зрительских симпатий» в конкурсе «Мисс Екатеринбург». До финала остается 10 дней. За звание главной красавицы города поборются 19 девушек. Финал 1 августа в День города. Тренер сборной России Валерий Карпин дебютировал в кино в 57 лет. Сыграл в фильме о футболе «Дух Барса», который снимают во Владикавказе. Об этом Карпин рассказал в своих соцсетях. Елена Пипия, Радио Си.
0: О погоде на Радио Си, спонсор выпуска ООО «Хладокомбинат номер 3», мороженое «Вечерний Екатеринбург». В центре города сейчас плюс 23 градуса, сегодня днем переменная облачность, кратковременный дождь, ветер переменных направлений слабый и плюс 28-30. В Первоуральске плюс 27-29, в Краснотуринске и в Новоуральске плюс 24-26, в Нижнем Тагиле плюс 25-27.
2: Реклама.
3: Ага, эскимо «Вечерний Екатеринбург». Мое любимое.
2: «Вечерний Екатеринбург». Но какой-то новый.
3: О, новая упаковка, что ли?
2: Да, современная, плотная, чтобы лучше холод сохранять.
3: И глазурь вкуснее.
2: Потому что натуральный шоколад.
3: Пломбир на основе натурального молока. По-прежнему вкусный и нежный, как в детстве.
2: «Вечерний Екатеринбург». Мороженое с большой историей. Традиции качества с 1968 года.
3: «Вечерний Екатеринбург». Спрашивайте во всех магазинах.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио 7.

0: Радио Оси с вами. Доброе утро, хорошего четверга. Сегодня 23 июля, и сегодня отмечается Российский день дачника. Как появились первые дачи, и когда они превратились в пресловутые 6 соток, об этом минут через 5 на Радио Оси.
1: Реклама. 20 лет учимся в вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
4: Сегодня в Кировском сыр российский «Касмак» 159,99 за 200 граммов. Колбаса вареная классическая «Папа может» 99,99 за 300 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Волынка. От этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты, шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.etspko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
9: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Глазурит», автосалон «Глазурит Хончи». По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 2 балла. Небольшая пробка на Челюскинцев от Сверлова до Космонавтов, на Шевской от остановки Шевская до фронтовых бригад и на Трудовой Губахинской проезжей пробка от Березовского тракта до Укромного переулка. Самая загруженная магистраль сейчас Ленина в сторону УПИ.
1: Реклама.
10: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
11: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
10: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
11: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Оси с вами на часах 7.47 в центре Екатеринбурга плюс 23. Сегодня днем до плюс 30 и возможен кратковременный дождь. А сейчас на Радио Оси заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 23 июля – день дачника в России. Происхождение даты связывают с пиком дачного сезона и получением первых серьезных плодов, в том числе огурцов, кабачков, моркови, вишни, малины и смородины. Первые дачи появились в России в начале 18 века как богатый царский подарок. Петр I стал раздавать земельные участки под Санкт-Петербургом своим лучшим придворным. Хотел, чтобы они постоянно присутствовали в новой столице, а ездить в нее из Москвы было неудобно и затратно. Слово «дача» и происходит от глагола «дать», и поначалу означало «дар» или «подарок». Поначалу дачи были богатыми усадьбами с хозпостройками, садами и даже небольшими фермами. Традицию таких даров продолжила Екатерина Великая, а первый указ именно со словом «дача» подписал Николай I в 1844 году. Он назывался о раздаче в городе Кронштадте загородной земли под постройку домиков или дач и разведение садов. Со временем слово «дача» стали использовать для обозначения загородного жилья вообще, а роскошные царские подарки превратились в современные 6 соток.
4: На

0: Владычу.
1: Реклама.
2: Атмосфера просто космос.
1: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка, свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
1: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
2: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Радио «Си».

0: Радио Си, золотые хиты. 7.56. В Екатеринбурге, в нашем городе, началась активная охота на зайцев в общественном транспорте со вчерашнего дня. Подробности в новостях на Радио Си через 5 минут. А еще поговорим про то, что Свердловская область накрывает смог. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио Си.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Всего 449 рублей за квадрат. Метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Как сэкономить на покупке авто?
4: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343 1342. Акция до 31.07.2026 года.
5: Он и она.
6: Гармония любви.
5: Он, она и...
6: Гармония семьи.
7: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
6: Гармония.
8: Возможно, в противопоказаниях консультируют специалисты.
9: В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
10: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
11: В «Монетке» качество на высоте. Сыр легкий 200 граммов. 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
12: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Си, 103,7 FM, 8 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 23, днем до плюс 30. На Радио Си новости и Елена Пипия. Спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. Послы ЕС не смогли согласовать компромиссный вариант 21-го пакета антироссийских санкций после того, как стало ясно, что изначально предложенный Еврокомиссией документ не устроит всех, был подготовлен сокращенный компромиссный вариант, но он тоже не прошел. По данным изданий «Политика» и «Блумберг», Греция выступает против запрета европейским перевозчикам доставлять российские СПГ в третьи страны. Франция и Германия не смогла отказаться от российской трески именно. А Австрия возражает против включения Райффайзенбанка в санкционный список. В новом проекте Еврокомиссия смягчила ограничения на перевозку российского СПГ и исключила запрет

0: что экономия на проезде в 42 рубля может обойтись гораздо дороже. Штраф за безбилетный проезд составляет 2500 рублей. Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль историю екатеринбурженки Виктории Пчеловой, которую уже 10 лет терроризирует сосед. По словам женщины, он обвиняет ее в различных преступлениях, например, в мошенничестве, создает фейковые страницы в соцсетях, где публикует порочащую и несоответствующую действительности информацию, а также персональные данные самой Виктории и ее несовершеннолетней дочери. При этом сотрудники правоохранительных органов не принимают должных мер к преследователю, пишет канал Следкома в соцсетях. СКР уже возбудил уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни, пишет Ядин. Госуслуги хотят превратить в полноценную социальную сеть. До 2035 года на портале планируют добавить семейные чаты, сообщества по интересам и новостную ленту. Пользователи смогут не только получать госуслуги, но и общаться внутри сервиса. Основной вектор развития единого портала – создание универсальной цифровой экосистемы для граждан. У госуслуг есть важное преимущество. Каждый пользователь надежно верифицирован. За счет этого появляется возможность максимально защищенного взаимодействия между людьми, бизнесом и госорганами, сообщили газете «Известия» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, который курирует развитие госуслуг. Доллар 78,48, евро 89,60.
1: Реклама. Цены растут, время идет. Куда вложить, чтобы не жалеть? Конечно же, в свой дом. Стены из газобетона «Паревит» стоят крепко и долго. Зафиксируйте спокойствие сегодня. «Паревит» – строим будущее, которое можно потрогать. Завод стеновых материалов «Паревит». Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
2: На радио СИ о погоде. Спонсор выпуска ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Злата-печка». В центре Екатеринбурга плюс 23. Сегодня днем переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер переменных направлений слабый и плюс 28-30.
1: Реклама. Есть особенные летние вечера, когда после дождя воздух пахнет садом.
3: Когда никто никуда не спешит. И все, наконец, собрались вместе.
1: На веранде появляется чай и теплый пирог.
3: Иногда счастье звучит именно так.
1: «Злата-печка» – вкус, который собирает вместе.
4: Адреса на сайте златопечка.ру.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си с вами. Доброе утро. Сейчас поговорим про автомобили. Спонсор «Минуты драйва» на Радио Си ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» «Автоцентр Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Кроссовер «Лада Азимут» успешно завершил цикл государственных краш-тестов. Результаты показали, что новинка выполняет национальные требования по пассивной безопасности со значительным запасом. Об этом говорится на официальном сайте «АвтоВАЗа». Особый повод для гордости – боковые шторки безопасности, которые защищают голову. Правда, мировой автопром использует эту технологию уже больше четверти века. Но для «Лады» это дебют. Вообще, если смотреть на независимую статистику, безопасность вазовских машин – понятие растяжимое. Бюджетная гранта в базовой версии набирала лишь скромные 2 звезды из 4. А вот флагманская «Веста» в свое время приятно удивила, заработав максимальный балл. Какому плюсу ближе «Азимут»? Технически это глубоко модернизированная «Веста» на переднем приводе. Но кузов оригинальный, а в топ-версиях обещают даже панорамную крышу. Моторы свои, вазовские, форсированные до 120-132 лошадиных сил. На выбор предложат новую отечественную 6-ступенчатую механику или китайский вариатор. Позже обещают даже импортный турбомотор. Серийный выпуск намечен на осень. Эксперты ожидают ценник в районе 2,5 миллионов рублей. За эти деньги «Азимут» будет напрямую конкурировать с китайцами. Посмотрим, чья возьмет.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
0: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошего четверга. Сегодня 23 июля, на часах 8:10, в центре плюс 24 градуса, а днем до плюс 30. И возможен кратковременный дождь. Насколько сейчас распространена близорукость? Об этом минут через 10 на Радио Си. А еще мы поиграем в день рождения каждый день, разыграем сертификат в сеть пиццерий, дождитесь играющие даты и дозвонитесь первым. Все очень просто. Телефон Радио Си 235-103.7. Начнем минут через 10.
1: Реклама.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Три квартиры на этаже?
8: Три квартиры на этаже.
7: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
8: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
9: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург».
11: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Сегодня в Кировском. Лопатка свиная, бескостная, охлажденная. 269,99 за килограмм. Филе минтая, порционная, свежемороженая. 199,99 за 340 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
13: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
14: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международное соревнование по конной стрельбе из лука. А также массовый забег легкоатлетов, футбол и панофутбол, падл-теннис и армрестлинг, полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал-спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. 0+.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Небольшая пробка на Щерса от Сурикова до Московской, на Шевской от остановки Шевская до фронтовых бригад, на Серафим Дерябиной от Грузовской до Шаумяна и на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Самые загруженные магистрали — Ленина в сторону УПИ, Репина из центра, Восточная в сторону ЖД вокзала.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8.19. На Радио Си начинается игра «День рождения каждый день». Скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, набирайте 235-103.7 и, дозвонившись первым, получите сертификат на 2000 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Будьте внимательны. Сегодня с нами играют все, кто родился 8 июня. Набирайте прямо сейчас 235-103.7 в игре 8 июня. 235-103.7. Пробуйте, дозванивайтесь, удачи вам. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мир охватила эпидемия близорукости. По данным Международного института миопии, сегодня очки нужны уже каждому третьему жителю нашей планеты. Причина не в хрусталике, как считалось раньше, а в изменении формы самого глазного яблока. Оно удлиняется, и свет фокусируется перед сетчаткой, а не на ней. В результате картинка вдалеке расплывается. Долгое время считалось, что близорукость определяется главным образом наследственностью. Но сегодня ученые уверены, что решающее влияние оказывают окружающая среда и образ жизни. В первую очередь интенсивная учеба. Чем раньше дети начинают проводить много времени за учебой в закрытых помещениях, тем выше вероятность развития миопии. Что касается смартфонов, то сами экраны вряд ли становятся главной причиной ухудшения зрения. Но риск повышается, когда мы смотрим в них подолгу и без перерывов. Поэтому офтальмологи рекомендуют каждые 20 минут отрывать взгляд от экрана и минимум 20 секунд смотреть на любой предмет в 6 метрах от себя. А чтобы остановить деформацию глаза, советуют как можно чаще гулять. Дневной солнечный свет стимулирует выработку дофамина в сетчатке, а именно это вещество тормозит опасное удлинение глазного яблока.
0: Погода последние дни у нас подходящая для прогулок, когда гуляешь, смотришь по сторонам, а не в одну точку в телефоне. В Екатеринбурге 8.21, в центре города плюс 24 градуса, на улице тепло, солнечно и пока еще местами свежо, днем до плюс 30 и возможен кратковременный дождь. Радио Си с вами, доброе утро, хорошего четверга.
4: Реклама.
5: Ого, а что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу.
8: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да!
9: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
10: Она на горках.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
11: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
12: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
11: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
13: Как сэкономить на покупке авто?
14: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
15: Акция до 31.07.2026 года.
16: Николай Носков и Виктор Дробыш представляют 5 августа в Летнем театре парка Маяковского официальное трибьют-шоу Николая Носкова «Айван» с оркестром. Билеты в кассы города 12+.
17: В «Монетке» качество на высоте. Вафли «Правильное решение» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
18: Телефон рекламной службы 235 0905.
19: Радио Си.

0: Радиоси с вами. Доброе утро. На часах 8:27. И в такое прекрасное летнее утро до нас дозвонилась Татьяна Тетерина. В день рождения каждый день. Таня, как у вас утро началось? Как ощущения?
1: На улице тепло, настроение хорошее.
0: И к тому же сегодня четверг, еще чуть-чуть, еще немного и выходные.
1: Да-да.
0: Какие планы у вас?
1: Ну, наверное, поехать куда-нибудь, надо съездить, пока тепло.
0: Также наверняка многие думают, собираются на озера куда-нибудь, да? На речки.
1: На Челябинске.
0: На Челябинске. Я чувствую, там многие встретятся в эти выходные.
1: Скорее всего, так и будет.
0: А у вас есть любимое Челябинское озеро?
1: Да, мы ездим на Колды.
0: Колды, хорошо. Колды в списке, кстати, да. Колды, там Иткуль, что-то еще такое, Аракуль.
1: Угу.
0: Ну и про наши тоже свердловские не забываем. Таня, сегодня у вас внеурочный день рождения. Еще один повод для радости.
1: Да. Я рада, что дозвонилась.
0: Да, без подарков вы от нас не уйдете. Сегодня получаете сертификат на 2000 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс».
1: Спасибо.
2: Ура! Родители, так держать, ура-ура.
3: День рождения каждый день.
4: На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день играем каждое буднее утро. Завтра в 8:20 на Радио Си будем снова определять играющую дату.

0: Радио России. Золотые хиты. На часах 8.32. В центре Екатеринбурга плюс 24 градуса днем до плюс 30. А сейчас на Радио России новости. И Елена Пипи, спонсор выпуска ООО «СЗ. Жилой комплекс. Клевер Парк».
1: Доброе утро. В Минтруде России назвали три профессии, высокий спрос на которые сохранится как минимум до 2032 года. Это агроном, ветеринарный фельдшер и технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. В Свердловской области ураган разрушил туристический лагерь. Погибла участница сплава по Чусовой. ЧП произошло на реке вчера днем. От сильного ветра вырванные с корнем деревья упали на палатки, сообщает Е1. Свердловчане начали массово оформлять льготную ипотеку. Спрос на такие займы за месяц увеличился почти на 75% по сравнению с уровнем прошлого года. Об этом сообщило Объединенное кредитное бюро. Арнелла Мути станет россиянкой. Итальянская актриса вместе с дочерью певицы Найки Ривелли подала заявление на получение гражданства России. По их словам, у них есть русские корни, и они хотят купить недвижимость в Санкт-Петербурге или Москве, пишет РИА. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОСЗ ЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: На Радио СИ о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир», сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 24 градуса, днем переменная облачность, кратковременный дождь, ветер переменных направлений слабый и плюс 28-30. В Каменске-Уральском тоже плюс 28-30, в Полевском плюс 25-27, в Асбесте плюс 26-28.
2: Реклама.
4: Раньше переживали родители, теперь за них переживаете вы. Все ли в порядке? Приняли ли лекарства? Если близким нужна сиделка, доверьтесь Екатеринбургскому медицинскому центру. Наши компаньонки помогают дома, контролируют самочувствие, становятся опорой для семьи. Компаньонки ЕМЦ. Спокойствие близких бесценно. Звоните 379-0770.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8.41 в центре Екатеринбурга плюс 24 градуса. Сегодня четверг, 23 июля, и сегодня есть повод рассказать, как нашли переносчиков бубонной чумы. Минут через пять узнаем даже это на Радио Си.
1: Реклама. Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акция до 31.07.2026 года.
2: В Монетке качество на высоте. Капсулы для стирки 199 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде. Насладиться утренним кофе с видом на любимый город. Поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автосгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
4: Реклама «Дом культурный». ОАЗ SKM Библиотечная. Проектная регламентация на сайте наш.дом.рф.
5: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
6: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
7: Музыка-оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на летние концерты в летнем театре парка Маяковского. 19 и 22 июля симфония в парке. 23 и 24 июля мировые хиты. Билеты на сайте lumisfera.show 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-08-03.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит», автосалон «Глазурит Хончи». По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 3 балла. Пробка на Машинной от Чёрса до Фурманова, на Амундсена от Бардина до Объездной, на Амундсена от Волгоградска до Московской, на Космонавтов от Заречной до Бакинско-Комиссаров и на Березовском тракте Трудовой и Губахинской от Барьерной до Укромного переулка. Самые загруженные магистрали – Репина из центра, Ленина в обе стороны, Восточная тоже в обе стороны.
1: Реклама.
8: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
9: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
8: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
9: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио «Си» с вами на часах 8.48 в центре Екатеринбурга. Пока плюс 24 градуса. Можно еще где-то ухватить утреннюю прохладу. Сегодня днем до плюс 30. А сейчас на «Радио «Си» заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 23 июля 1901 года немецкий врач Роберт Кох выдвинул теорию о том, что переносчики бубонной чумы – это крысы. Этот вклад Коха в медицину был чисто теоретическим, но стал ключевым для понимания причин болезни. То, что именно блохи черных крыс переносят возбудителя бубонной чумы, доказал не Кох, а французский ученый Поль-Луи Симон. Он проводил исследования в Индии в конце 90-х годов 19 века, но его открытие поначалу не получило должного признания. Роберт Кох в то же время работал в Центральной Африке и заметил связь между вспышками чумы у людей и массовыми заболеваниями местных грызунов. Именно авторитет Коха привлек внимание к важным исследованиям француза. Что же касается самого Коха, он обессмертил свое имя намного раньше. Еще в 1882 нашел возбудителя туберкулеза. Экспериментируя с красителями, увидел в тканях разрушенного легкого крошечные палочки. За это в 1905 году ученый получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Официально возбудитель болезни называется микобактерия туберкулеза МБТ. Второе название – палочка Коха.
3: Реклама. Айвазовский? Подлинник?
4: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
3: Шедеврально.
4: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Радио «Си».

0: Радио Си с вами на часах 8.57. Какое самое модное сочетание в одежде на это лето? Узнаем из новостей на Радио Си через 5 минут, а заодно узнаем, как долго у нас простоит жаркая погода. После новостей с 9 до 10 на Радио Си будем разгадывать невероятный вопрос. Через минуту музыка, понятная без слов. На Радио Си музыкальная интерпретация Антонио Вивальди и его мелодии из цикла «Времена года. Лето».
1: Реклама. Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
2: Он и она.
3: Гармония любви.
2: Он, она и...
3: Гармония семьи.
4: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
5: Гармония.
6: Возможно, в противопоказаниях консультируют специалисты.
7: Лето знает, что нам нужно.
8: Распродажа.
7: Скажем дружно.
9: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. «Сэла», «Спортмастер Про», «Зарина», «Бифри» и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина, 94.
10: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
11: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ИП Бабушкин Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
13: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
14: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
15: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Радио Си, 103,7 FM, 9 часов и 2 минуты в Екатеринбурге, в центре плюс 25, днем до плюс 30. На Радио Си новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
1: Доброе утро. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио должна проходить в эти минуты в Маниле. Как следует из опубликованного Госдепом расписания, переговоры продлятся около получаса. Встреча на Филиппинах на полях саммита АСЕАН станет четвертой личной встречей Лаврова и Рубио. Накануне российский министр выразил уверенность, что она в любом случае будет полезной, и сообщил, что спросит у Рубио о том, какую именно позицию сейчас занимают США по украинскому урегулированию. В Свердловской области ураган разрушил туристический лагерь. Погибла участница сплава по Чусовой. ЧП произошло на реке вчера днем. Руководитель проекта «Большая уральская тропа» Вячеслав Пестриков рассказал Е1, что порывами ветра деревья вырывало с корнем, и они упали на палатки. Лагерь у реки поставили не любители. Коммерческий сплав с оборудованным кемпингом организовала компания «Штурм». Организаторы эвакуировали туристов, начали расчистку территории. В региональном МЧС сообщили, что в результате ЧП одна женщина погибла, еще одна с переломом голени была доставлена в больницу. Специалист Свердловского Роспотребнадзора призвал выбросить весь урожай с затопленных огородов. Такие овощи, фрукты, ягоды надо уничтожить, даже если они выглядят нормальными, заявил Олег Лебедев, замначальника Ирбитского отдела ведомства. Паводковая вода очень специфична. Количество потенциальных возбудителей инфекции в ней бесконечно. Провести дезинфекцию, чтобы убить каждого, невозможно. Так что только утилизация, сказал эксперт. Сейчас в Свердловской области затоплено более 3000 приусадебных участков, сообщает «Новый день». В Свердловской области в выходные и в начале следующей недели сохранится жаркая погода. Как сообщил метеоролог Алексей Пулин, жару принес антициклон, который оформился над Казахстаном. Через пару дней его центр сместится на Южный Урал. Именно влияние этого антициклона обеспечит исключительно теплую погоду для Свердловской области. Местами возможны осадки и грозы. Температура будет варьироваться в ближайшие дни от плюс 30 до плюс 34 градусов. Ночью воздух будет остывать до плюс 18. Ведущий модного приговора назвал самое модное сочетание в одежде на лето. По мнению стилиста Александра Рогова, самый беспроигрышный образ в летний период – это прямые классические джинсы и простая однотонная футболка, майка или рубашка. Ранее Рогов рассказывал, что в моду вернулись футболки с номерами, а еще что дорогие ювелирные изделия скоро заменят украшения наклейки. Стилист обратил внимание на один из брендов, который выпустил стикеры в виде колье, браслетов, колец и серьез. Эксперт заявил, что украшения моментально стали вирусными среди модной публики. Доллар 78.48, евро 89.60.
2: Реклама.
3: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июля и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок. Не оферта, акция для новых клиентов до конца июля этого года. Подробности на «Планета.ти».
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». В центре Екатеринбурга плюс 25. Сегодня днем переменная облачность, кратковременный дождь, ветер переменных направлений слабый и плюс 28-30.
2: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург».
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си с вами, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошего четверга. Сегодня 23 июля, на часах 9:10, в центре плюс 25. Минут через 5 на Радио Си гороскоп, а сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос и разыграем сертификат на 3000 рублей в кейтеринг Айгуль Усмановой. А вопрос сегодня вот такой. В наши дни шанс увидеть такого человека на улице в два раза меньше, чем в нулевые. И в отличие от нулевых, возраст этого человека часто далеко за 30. Каких людей мы ищем? Телефон радио Си 235-103.7. В наши дни шанс увидеть такого человека на улице в два раза меньше, чем в нулевые. И в отличие от нулевых, возраст этого человека часто далеко за 30. Каких людей мы ищем? Телефон радио Си 235-103.7. Удачи вам!
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. «Мотив».
2: Подробности на мотивтелеком.ру.

0: Байер-курорт «Марциаль Тюмень».
1: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
2: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Chery и Tenet в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Chery или Tenet. Спеши в июль авто на «Металлургов 65».

0: Рубрики «Твое греческое настроение».
1: На радио СИ о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на Большакова от Степана Разина до Белинского. На Белинского от Чёрса до Большакова. На 8 марта от Обездной до Шварца. И самая длинная пробка минут на 25 на Березовском тракте трудовой Губахинской проезжей от Барьерной до Укромного переулка. Самые загруженные магистрали Белинского в центр, Московская в центр и Космонавтов тоже в центр.
2: Радио СИ 103.7 FM.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 9 часов и 16 минут в Екимурге, в центре города, плюс 25 градусов. Сегодня нас ждет снова очень жаркий день. Сегодня будет до плюс 30 и обойдемся только с кратковременным дождем, но это не скоро. Сейчас на Радио Си мы разгадываем невероятный вопрос. Вопрос у нас касается сравнения нулевых и наших дней. И вот в наши дни шанс увидеть такого человека на улице в два раза меньше, чем в нулевые. И в отличие от нулевых, возраст этого человека часто далеко за 30. Вот каких людей мы сегодня пытаемся найти? Как они выглядят? Кто эти люди? Вот, собственно, вопрос. Сравниваем наши дни и нулевые. Телефон Радио Си 235-103,7. Что скажете вы? Алло.
1: Добрый день.
0: День добрый.
1: Мне кажется, ответ будет моржа.
0: Моржа на улице?
1: Да, которые легко одеваются.
0: Мы говорим про лето в том числе, про эти летние деньки. Морж нет, пока мимо. Спасибо. Но идея хороша. Рассказать нам про моржа. Радио Си, алло.
2: Да, здравствуйте.
0: Здрасте.
2: Хотел бы ответить на вероятный вопрос.
0: Давайте.
2: Я предполагаю, что это люди без определенного места жительства.
0: То есть сейчас в два раза меньше таких, чем
2: нулевые? Я думаю, что сейчас их, может быть, даже не два, может, даже больше.
0: Ну, скорее всего, да, даже больше. Их очень редко сейчас можно встретить. Пока мимо. Это очень далеко от правильного ответа. Радио Си, алло.
3: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте.
3: Да, меня Михаил зовут. Я думаю, что курящего человека.
0: Ну, не настолько процент другой. Хотя сейчас, да, меньше стали курить. Курение вообще вредит здоровью.
3: Значительно меньше. Я сам 3,5 года уже не курю. После того, как 30 лет прокурил.
0: Поздравляю вас с этим событием.
3: Спасибо. Да. А возможно еще такое... Ну, может быть, с татуировкой человек или хиппи.
0: Какие у вас разные варианты. Но сейчас
3: так и да.
0: С татухой гораздо больше встречаются.
3: Очень-очень много, mm-hmm. Очень много.
0: А у нас, наоборот, сейчас стало в два раза меньше в наши дни чего-то, каких-то людей. Вот каких? Давайте еще думать. 235-103,7, телефон Радио Си. Пробуйте, дозванивайтесь. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. А сейчас на Радио Си гороскоп.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Овена, будет сложно удерживать контроль над ситуацией. Вы можете быть излишне эмоциональными или затеять слишком сложную игру. Тельцы. Возможны травмы и перенапряжение. Нежелательно планировать тяжелую работу или дела, которые требуют многих усилий. Близнецы. День может оказаться очень эмоционально насыщенным. Большую роль будут играть личные чувства и особенно любовь. Раки. Ваши эмоции тоже могут зашкаливать. Будет сложно остановиться. Хорошо бы, если бы рядом был кто-то спокойней и рассудительнее вас. Львы. Не помешает осторожность в общении. День буквально взрывоопасный. Люди могут внезапно позволить себе многое. Девы. Отличный день для рутинных дел, до которых явно не доходили руки. Может быть решен какой-то давний и надоевший вопрос. Весы. Возможны непредвиденные события. Вам может понадобиться прервать дела и заняться чем-то совершенно другим. Скорпионы. День мелких и крупных обновлений. Это может быть просто апгрейд техники или покупка инструментов, а может быть, вы решитесь на перемены. Стрельцы. Вам будет трудно преодолеть инерцию, но события дня буквально вытряхнут вас из зоны комфорта. Придется включаться в дела. Козероги. Ваш вектор внимания изменится. Вы можете принять неожиданные решения, продиктованные интуицией или эмоциями. Водолеи. Берегите здоровье. Впрочем, заболеть может и кто-то из близких. В любом случае, в этот день повышена вероятность внезапных событий. Рыбы. Придерживайтесь плана действий, даже если вам будет не до работы. Личная жизнь может быть бурной, но она не должна вас отвлекать.
0: Нас ждет встреча с прекрасным. Уже минут через 5 на Радио Си узнаем, насколько часто можно обращаться к бьюти-процедурам, чтобы не получить зависимость от них. А еще поговорим о том, куда можно и нужно ставить главную инъекцию. Узнаем даже это на Радио Си.

0: Радио Си. Золотые хиты на часах 9.23. Разгадываем невероятный вопрос на Радио Си. Вопрос сегодня у нас вот такой. В наши дни шанс увидеть такого человека на улице в два раза меньше, чем в нулевые. И в отличие от нулевых, возраст этого человека часто далеко за 30. Каких людей мы ищем? Что это за люди такие? 235-103-7, телефон Радио Си. Что скажете вы?
1: Слушайте, может быть, как вариант представителя каких-то субкультур, типа панки.
0: Ого, вспомнили. А, так, ну сейчас их вообще редко встретить можно.
1: Ну да, они прям как музейный экспонат.
0: В каком-то смысле это была субкультура.
1: А, ну может эмо тогда.
0: Нет, если сейчас встречаем такого человека, то его возраст часто далеко за 30. В вопросе даже такая небольшая подсказка.
1: Угу. Ну, если еще рассматривать субкультуры такие старые, то есть... Эти, которые панки,
0: ага, которые... Ну, вы уже называли.
1: Ой, панки еще. Ну, рокеры, которые...
0: Рокеры.
1: Там, в духах. Там,
0: металлисты.
1: Да,
0: да. Рок-н-ролльщики. Нет, не про них говорим. Пока далеко. Да, сегодня прекрасный повод повспоминать некие субкультуры. Радио Си, алло.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Можно предположить, что в два раза меньше людей мы сейчас видим в очках простых?
0: В простых очках? А да. В основном каких видим?
2: Солнечных. Нет, сейчас больше линзы используют.
0: А, вы в этом смысле. Так, нет, не таких людей мы ищем. Пока мимо.
2: Спасибо.
0: Спасибо, еще набирайте. Такие варианты тоже принимаем, но пока далеко от правильного ответа. Радио Си, алло.
3: Здравствуйте.
0: Здрасте.
3: Может, это субкультуры? Такие, ну, как панки, готы, эмо.
0: Да, мы тоже говорим про субкультуру, но с музыкой она была не связана. Вот такая подсказка. 235-103-7, телефон Радио Си. Если появляются идеи, набирайте. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
4: Новости со всего света.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Сегодня уколами красоты или пластикой никого не удивишь. В России бьюти-услугами пользуются без малого половина женщин. Лидерами остаются ботокс, гиалуроновые филлеры и лазерное омоложение. Многие ходят на эти процедуры регулярно, каждые пару месяцев, как на обычный маникюр. Но ученые университета Иерусалима бьют тревогу. Увлечение косметическими процедурами у многих перерастает в поведенческую зависимость, похожую на алкоголизм или игроманию. Они опросили 1500 женщин от 25 до 70 лет. У каждой пятой желание изменить себя переросло в психологическую зависимость. Они видят, что результат уже портит их внешность, хотят остановиться, но тяга сильнее, и они снова бегут в клинику. Главные виновники – наши смартфоны и недовольство своим телом. Соцсети слишком сильно искажают реальность. В итоге мы включаемся в бесконечную гонку за чужим, отфильтрованным идеалом с экрана. Ученые не против ухода за собой, если он приносит положительный результат. Но главную инъекцию рекомендуют делать не в лицо, а в собственную самооценку.
0: Тут главное не перепутать свою самооценку с чужой. Хорошего дня вам на Радио Си.
4: Реклама. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ОКСИР.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОКРС 18-784-718-9584.
7: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Этим летом во всех аптеках Фармленд. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Фармленд.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
10: Никольский. Узнай больше о старте новой очереди жилого комплекса «Никольский» от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане, заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду. Жилой комплекс «Никольский».
11: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июля текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Внимание! 25 и 26 июля. Большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от Летофеста для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио Си.

0: Радио Иси с вами. Доброе утро, хорошего четверга на часах 9:32 в центре города плюс 25. Сейчас на Радио Иси новости. Елена Пипия.
1: Доброе утро. Мировые цены на нефть растут. Баррель Brent с поставкой в сентябре на лондонской бирже прибавил более 2% и превысил $96 впервые с 8 июня. Нефть дорожает на новостях об эскалации на Ближнем Востоке, пишут СМИ. Призывнику из Екатеринбурга назначили 7 лет колонии за дачу крупной взятки с целью уклонения от службы в армии. Преступную схему с участием посредника и медиков раскрыли силовики, пишет «Коммерсант». Заповедник «Бажовские места» на Среднем Урале закрыли для посещения из-за затопления паводковыми водами. Сейчас передвигаться по оборудованным тропам в заповеднике небезопасно, предупредила администрация парка. Центробанк в эту пятницу снова вернется к обсуждению вопроса ключевой ставки. Самым вероятным сценарием эксперты называют сохранение показателя на уровне 14,25%. Елена Пипия, Радио Си.
0: А сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор выпуска ООО «Хладокомбинат номер 3». Мороженое «Вечерний Екатеринбург». В центре города сейчас плюс 26. Сегодня днем переменная облачность, кратковременный дождь, ветер переменных направлений слабый и плюс 28-30. В Первоуральске плюс 27-29. В Нижнем Тагиле плюс 25-27. В Новоуральске и в Краснотурьинске плюс 24-26.
2: Реклама.
3: Я в магазине. Тебе что-то взять?
4: Вечерний Екатеринбург.
3: Может, что-то новое?
4: Нет, Вечерний Екатеринбург.
3: А, знаю. Возьму мороженое Вечерний Екатеринбург, но новое.
2: Нежный ванильный пломбир из натурального молока, хрустящий вафельный стаканчик и шоколадный топпинг внутри.
4: Вечерний Екатеринбург в вафельном стаканчике – мое новое любимое мороженое от хладокомбината номер 3. Ищите в продуктовых магазинах. Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, и там, где мы продолжаем разгадывать невероятный вопрос. Вопрос у нас сегодня вот такой. В наши дни шанс увидеть такого человека на улице в два раза меньше, чем в нулевые. И в отличие от нулевых, возраст этого человека часто далеко за 30. Каких людей мы ищем? Вспомнили про субкультуры, про тех, кто носит обычные очки, линзы, тоже были такие варианты. 235-103.7, телефон Радио Си. Вот какой-то это был вид субкультуры, но с музыкой не связанный. Такая была подсказка. 235-103.7, телефон Радио Си. Что придумали? Что скажете?
1: Может быть, это люди на роликах, либо на скейте.
0: На роликах? На роликовых коньках, да? Вы имеете в виду?
1: Да.
0: А как к этому пришли?
1: Ну, мне примерно столько, сколько, когда было модно кататься на роликах,
0: так.
1: На скейте.
0: Ага. Катались?
1: Пробовала.
0: Или уворачивались чаще на улицах от роллеров?
1: Ну, скорее, это второе, да.
0: Уворачивались. Но в нулевые, согласитесь, их было часто встретить на улице. Заметно было, что они все летали, гоняли. Сейчас как-то поменьше стало. И те, кто гоняют на роликах, им уже далеко за 30+.
1: Да, в том-то и дело.
0: В основной массе. Да, разгадали невероятный вопрос. Речь про роликовые коньки и людей на роликовых коньках.
1: Отлично.
0: Как вас зовут?
1: Ирина,
0: а куда дели свои роликовые коньки?
1: Сыну отдала.
0: Пусть катается, да? Кстати, у него как получается?
1: Ну, он хоккеист, получается.
0: А, но все равно в защите гоняет, наверное.
1: Да, конечно.
0: А вы чем сейчас занимаетесь?
1: В данный момент я в очереди стою на заправке и радуюсь, что бензин есть.
0: Долго вам еще стоять? Какая там очередь, большая?
1: Нет, небольшая.
0: А вот были бы на роликах?
1: Была бы на роликах, я тоже вот как раз стояла, думала, была бы я на роликах, меня бы это не касалось.
0: Хорошо.
1: Радио, и у вас вопрос.
0: Ирина, поздравляю вас сегодня с тем, что разгадали невероятный вопрос. Получаете сертификат на 3000 рублей в кейтеринг Айгуль Усмановой.
1: Отлично, спасибо. А я Мухамедзянова Ирина из Юго-Западного района. Разгадала невероятный вопрос на Радио Си.
0: Новый невероятный вопрос на Радио Си. Будем разгадывать завтра с 9 до 10.
2: Реклама.
3: Здравствуйте, я Александр Дмитриев, генеральный директор агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Далеко не все понимают, что в периоды ослабления спроса на рынке увеличивается разрыв между ценой предложения и ценой, по которой реально совершаются сделки. Цена на жилье значительно ниже на самом-то деле, чем кажется. Но нужна специальная квалификация, чтобы находить квартиры по интересным, приемлемым ценам. Разрыв между ценой предложения и ценой сделки составляет 10-15% в зависимости от типа квартиры. Но для того, чтобы купить квартиру выгодно, я рекомендую обращаться к нам в Диал. Дело в том, что мы умеем находить квартиры по интересным ценам и умеем аргументировать продавцам необходимость снижения цены. Запись на консультацию по телефону в Екатеринбурге 22 22 181. А находимся мы на улице 8 марта 110.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
6: Она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
8: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
9: Оглянуться не успели.

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
3: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Ост. Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-755.

0: Сливки, твое греческое настроение.
1: На радио СИ о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит», автосалон «Глазурит Хончи». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на Березовском тракте, Трудовой, Губахинской и проезжей от Барьерной до Укромного переулка. Еще придется постоять на Шевской от Тепличной до проспекта Космонавтов, на Космонавтов от Полевой до Бакинских комиссаров и на 8 марта от Водительского проезда до Шварца. Самые загруженные магистрали – Репина в обе стороны, Космонавтов в обе стороны и 8 марта в центр.
2: Реклама.
3: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
2: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
3: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум-качество.
2: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34 43 200. Радио Си 103.7 FM.

0: радио «Си» с вами. Доброе утро. На часах 9:47 в центре Екатеринбурга плюс 26 градусов. Вот те, кто сегодня находится на дачах, наверняка отмечают особенный день. А какой именно, узнаем прямо сейчас из выпуска «Всемирная история». Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 23 июля – день дачника в России. Происхождение даты связывают с пиком дачного сезона и получением первых серьезных плодов, в том числе огурцов, кабачков, моркови, вишни, малины и смородины. Первые дачи появились в России в начале 18 века как богатый царский подарок. Петр I стал раздавать земельные участки под Санкт-Петербургом своим лучшим придворным. Хотел, чтобы они постоянно присутствовали в новой столице, а ездить в нее из Москвы было неудобно и затратно. Слово «дача» и происходит от глагола «дать», и поначалу означало «дар» или «подарок». Поначалу дачи были богатыми усадьбами с хозпостройками, садами и даже небольшими фермами. Традицию таких даров продолжила Екатерина Великая, а первый указ именно со словом «дача» подписал Николай I в 1844 году. Он назывался о раздаче в городе Кронштадте загородной земли под постройку домиков или дач и разведение садов. Со временем слово «дача» стали использовать для обозначения загородного жилья вообще, а роскошные царские подарки превратились в современные 6 соток.

0: Ночью.
1: Реклама.
2: Атмосфера просто космос.
3: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
3: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
4: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Си».

0: Радио «Си» с вами на часах 9.56 в центре Екатеринбурга плюс 26. В Ирбите начала работу мобильная лаборатория центра гигиены. Об этом на Радио «Си» в новостях через 5 минут. А еще узнаем, какую русскую песню вспомнила Мирей Матье на своем юбилее. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио «Си».
1: Реклама. В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
2: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
1: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международное соревнование по конной стрельбе из лука. А также массовый забег легкоатлетов, футбол и панафутбол, падл-теннис и армрестлинг, полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал-спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. 0+. Николай Носков и Виктор Дробыш представляют 5 августа в Летнем театре парка Маяковского официальное трибьют-шоу Николая Носкова «Айван» с оркестром. Билеты в кассах города. 12+.
3: В «Магнит Экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
4: 103.7 FM. Радио «Си».
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио «Си» ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
5: Потеть не хочется в метро? Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: ППЛА атаковали склады в Краснодаре и Невинномысске. Суммарный ущерб от уничтожения товаров оценивается в сотни миллиардов рублей. Как подчеркнула основательница Wildberries Татьяна Ким, основной приоритет – это продавцы с маленьким оборотом. Первые выплаты получат 88 тысяч предпринимателей. Деньги поступят на баланс в течение суток, сообщает БФМ. Опубликованы декларации о доходах и имуществе лидеров трех партийных списков, выдвинутых в Госдуму от Свердловской области. Первый номер в списке «Единой России» губернатор Денис Паслер заработал за прошлый год чуть более 11 миллионов рублей. На него записано два земельных участка в Свердловской и Московской областях, нежилое строение, полдома в Подмосковье и два грузовых прицепа. Лидер «Новых людей» Александр Демин, возглавивший Свердловскую тройку, заработал также чуть более 11 миллионов рублей. Также у него есть машина Kia. Первый секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев заработал более 8 миллионов. Из недвижимости задекларировал квартиру в 92 квадратных метра, сообщает портал 66.ru. Призывника из Екатеринбурга отправили на 7 лет в колонию за дачу крупной взятки с целью уклонения от службы в армии. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области. По версии следствия, зимой 2025 года Владимир Соколов передал знакомому 675 тысяч рублей для получения фиктивных медицинских документов об отсрочке. Из этой суммы 500 000 посредник оставил себе, а двум привлеченным к схеме медикам досталось 130 тысяч рублей. Врач без медицинских показаний провел призывнику операцию и оформил фиктивные документы для военкомата. Но схему раскрыли силовики. Призывник признал вину и раскаялся. Помимо срока он получил штраф в 1 350 000 рублей, пишет «Коммерсант». В Ирбите начала работу мобильная лаборатория областного центра гигиены и эпидемиологии. Мобильный комплекс на базе КАМАЗа направлен для усиления лаборатории ирбитского филиала Роспотребнадзора в рамках контроля санитарно-эпидемиологической ситуации в связи с подтоплением территорий Ирбита, Ирбитского, Тавдинского, Камышловского районов. Мобильная лаборатория позволяет своевременно, прямо на месте, выявить риски и не допустить возникновения и распространения инфекционных заболеваний, пишет «Новый день». Легендарная французская певица Мирей Матье в свой юбилей с теплом вспомнила о России и русских поклонниках. Это было чудесно, публика была просто бесподобная. Такое не забывается, цитирует певицу агентство ТАСС. Также она на русском языке поблагодарила россиян за поздравления с 80-летием и исполнила небольшой фрагмент песни о Москве «Дорогая моя столица». Доллар 78.48, евро 89.60.
1: В центре Екатеринбурга плюс 26 градусов. Сегодня днем переменная облачность, кратковременный дождь, ветер в переменных направлениях слабый и плюс 28.30.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на Радио Си.
2: Спонсор рубрики ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
3: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
4: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
3: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: Радио ИСИ с вами. Сейчас поговорим про автомобили. Спонсор «Минуты драйва» на Радио ИСИ ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» «Автоцентр Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Кроссовер «Лада Азимут» успешно завершил цикл государственных краш-тестов. Результаты показали, что новинка выполняет национальные требования по пассивной безопасности со значительным запасом. Об этом говорится на официальном сайте «АвтоВАЗа». Особый повод для гордости – боковые шторки безопасности, которые защищают голову. Правда, мировой автопром использует эту технологию уже больше четверти века. Но для «Лады» это дебют. Вообще, если смотреть на независимую статистику, безопасность вазовских машин – понятие растяжимое. Бюджетная гранта в базовой версии набирала лишь скромные 2 звезды из 4. А вот флагманская «Веста» в свое время приятно удивила, заработав максимальный балл. К какому плюсу ближе «Азимут»? Технически это глубоко модернизированная «Веста» на переднем приводе. Но кузов оригинальный, а в топ-версиях обещают даже панорамную крышу. Моторы свои, вазовские, форсированные до 120-132 лошадиных сил. На выбор предложат новую отечественную 6-ступенчатую механику или китайский вариатор. Позже обещают даже импортный турбомотор. Серийный выпуск намечен на осень. Эксперты ожидают ценник в районе 2,5 миллионов рублей. За эти деньги «Азимут» будет напрямую конкурировать с китайцами. Посмотрим, чья возьмет.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
0: С вами Радио ИСИ, меня зовут Андрей Королев. Хорошего вам четверга, сегодня 23 июля, в центре города плюс 26 и сегодня до плюс 30. Почему в нашем мире стало много близорукости и как с ней можно побороться, как заняться профилактикой, узнаем минут через 5 на Радио ИСИ.
1: Реклама. Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автосгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
4: Реклама «Дом культурный». ООО «СКМ Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Сыр-сыр-дай.

0: атаки, твое греческое настроение.
1: Большой джазово-поэтический фестиваль «Послушайте» 1 августа в парке Маяковского. Звездные хедлайнеры на сцене Летнего театра. Александр Ф. Скляр и Максим Пеганов. Варвара Визбор, Саша Алмазова, Дизи Дачдак. Весь день в парке. 3 сцены, 11 часов джаза, поэзия, танцы, кино. Включаем лето на полную. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
2: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
0: Радио Си.

0: На радио СИ Мурат Насыров, я это ты это я. На часах 10:20 в центре Екатеринбурга плюс 26. И сегодня подходящий день, чтобы прогуливаться где-нибудь в тенистых аллеях. Конечно, если позволяет рабочее время. И прогулки, кстати, помогают нам еще кое для чего. А для чего, расскажет Катя Григорьева прямо сейчас.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мир охватила эпидемия близорукости. По данным Международного института миопии, сегодня очки нужны уже каждому третьему жителю нашей планеты. Причина не в хрусталике, как считалось раньше, а в изменении формы самого глазного яблока. Оно удлиняется, и свет фокусируется перед сетчаткой, а не на ней. В результате картинка вдалеке расплывается. Долгое время считалось, что близорукость определяется главным образом наследственностью. Но сегодня ученые уверены, что решающее влияние оказывают окружающая среда и образ жизни. В первую очередь, интенсивная учеба. Чем раньше дети начинают проводить много времени за учебой в закрытых помещениях, тем выше вероятность развития миопии. Что касается смартфонов, то сами экраны вряд ли становятся главной причиной ухудшения зрения. Но риск повышается, когда мы смотрим в них подолгу и без перерывов. Поэтому офтальмологи рекомендуют каждые 20 минут отрывать взгляд от экрана и минимум 20 секунд смотреть на любой предмет в 6 метрах от себя. А чтобы остановить деформацию глаза, советуют как можно чаще гулять. Дневной солнечный свет стимулирует выработку дофамина в сетчатке, а именно это вещество тормозит опасное удлинение глазного яблока.
0: И еще один плюс. Во время прогулки сложно смотреть на телефон в одну точку. Лучше всего смотреть, конечно, по сторонам. Радио СИ с вами. Хорошего четверга.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. 10 часов и 29 минут в Химарке, в центре города плюс 26, а днем до плюс 30. Так что сегодня будет жарко и практически безветренно. Впереди у нас Кашин с песней «Кэтч», а сейчас на Радио Си новости. И Елена Пипи, спонсор выпуска ООО «СЗ», жилой комплекс «Клевер Парк».
1: Доброе утро. В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст обратно на 5 лет. Группа депутатов внесла в палату соответствующий законопроект об отмене пенсионной реформы и возврате прежнего возраста выхода на пенсию, пишет газета.ру. В Нижнем Тагиле открылось единственное за пределами Екатеринбурга детское паллиативное отделение. Оно рассчитано на 10 мест. Для ремонта помещений и оснащения отделения из областного бюджета было направлено более 45 миллионов рублей, пишет «Новый день». Стартовало онлайн-голосование в номинации «Мисс зрительских симпатий» в конкурсе «Мисс Екатеринбург». До финала остается 10 дней. За звание главной красавицы города поборются 19 девушек. Финал 1 августа в День города. Тренер сборной России Валерий Карпин дебютировал в кино в 57 лет. Сыграл в фильме о футболе «Дух Барса», который снимают во Владикавказе. Об этом Карпин рассказал в своих соцсетях. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОАЭ ЗЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указан на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действуют на наличие предложения застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайв». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: О погоде на Радио Си, спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир», сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». В центре города плюс 26, днем переменная облачность, кратковременный дождь, ветер переменных направлений слабый и плюс 28-30. В Каменске-Уральском тоже до плюс 30, в Асбесте плюс 26-28, в Полевском плюс 25-27.
2: Реклама.
4: Раньше переживали родители, теперь за них переживаете вы. Все ли в порядке? Приняли ли лекарства? Если близким нужна сиделка, доверьтесь Екатеринбургскому медицинскому центру. Наши компаньонки помогают дома, контролируют самочувствие, становятся опорой для семьи. Компаньонки ЕМЦ. Спокойствие близких бесценно. Звоните 379-0770.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диау» – агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диау». Александр, давайте поговорим о том, как ремонт влияет на стоимость квартиры.
2: В наиболее популярном ценовом сегменте от 3 до 10 миллионов рублей наличие современного ремонта очень повышает шансы на быструю продажу этой квартиры, и покупатели охотно готовы несколько переплатить за такое жилье. Продавцы, продающие квартиры с помощью «Диала», часто консультируются с моими специалистами относительно того, надо ли делать ремонт в продаваемой квартире или не стоит тратить на это деньги и силы.
1: И каков ваш ответ? Стоит ли делать ремонт?
2: Ну, квартира – это товар, а товар нуждается в упаковке. Но каждый раз приходится считать затраты на этот ремонт. Вот в одних случаях мы рекомендуем привести квартиру в порядок и вставить окна и нормальную дверь. А бывает, что здравый смысл и расчеты показывают, что лучше немного понизить цену, и если квартира имеет нетоварный вид. Очень важно избавиться от запахов, и очень мешает продаже недружелюбный, неприветливый продавец. Поэтому, если у вас сейчас не самый веселый период в жизни, доверьте продажу вашей квартиры нашим специалистам. Мы знаем, как произвести позитивное впечатление на покупателя. Желающим купить жилье помогаем подобрать квартиру с хорошим ремонтом. С чего начинать? Ну, конечно же, с консультации. Запись по телефону в Екатеринбурге 22-22-181.
0: Радио Си.
3: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Радио «Си» с вами на часах 10:39 в центре Екатеринбурга плюс 27. Сегодня будет жаркий четверг, 23 июля, и все дело идет к жарким и сухим выходным. Но пока торопить события не будем. Минут через 5 на Радио «Си» узнаем, кто является основным переносчиком бубонной чумы. Узнаем даже это на Радио «Си».
1: Реклама.

0: Марки, твое греческое настроение.
1: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
2: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международное соревнование по конной стрельбе из лука. А также массовый забег легкоатлетов, футбол и панофутбол, падл-теннис и армрестлинг, полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал-спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. 0+.
4: Николай Носков и Виктор Дробыш представляют 5 августа в Летнем театре парка Маяковского официальное трибьют-шоу Николая Носкова «Айван» с оркестром. Билеты в кассах города. 12+.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио «Си».

0: Радио Си, музыка, которую мы любим, это Живаго, Celebrate the Love. В Эхтемурге без 15.11, в центре города плюс 27. У нас впереди очень яркая солнечная песня Бруно Марса «I Just Might». А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю, спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 23 июля 1901 года немецкий врач Роберт Кох выдвинул теорию о том, что переносчики бубонной чумы – это крысы. Этот вклад Коха в медицину был чисто теоретическим, но стал ключевым для понимания причин болезни. То, что именно блохи черных крыс переносят возбудителя бубонной чумы, доказал не Кох, а французский ученый Поль-Луи Симон. Он проводил исследования в Индии в конце 90-х годов 19 века, но его открытие поначалу не получило должного признания. Роберт Кох в то же время работал в Центральной Африке и заметил связь между вспышками чумы у людей и массовыми заболеваниями местных грызунов. Именно авторитет Коха привлек внимание к важным исследованиям француза. Что же касается самого Коха, он обессмертил свое имя намного раньше. Еще в 1882 нашел возбудителя туберкулеза. Экспериментируя с красителями, увидел в тканях разрушенного легкого крошечные палочки. За это в 1905 году ученый получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Официально возбудитель болезни называется микобактерия туберкулеза МБТ. Второе название – палочка Коха.
4: Реклама.
5: Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Радио Си.

0: Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.

Радио «Си» с вами на часах 10:58. Завтра в Музее наивного искусства открывается новая выставка. О ней расскажем в новостях через пару минут. А сейчас «Неприкрытые чувства», так называется мелодия, музыка, понятная без слов, на Радио «Си».

0: 11.01 в Екатеринбурге, на радио «Си новости» и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «ТД Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Добрый день. Мировые цены на нефть продолжают расти. На новостях с Ближнего Востока стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent превысила $96 за баррель впервые с 8 июня. По недавно опубликованному прогнозу аналитиков Goldman Sachs, цена нефти к четвертому кварталу может подскочить выше $120 из-за эскалации на Ближнем Востоке, перебоев с судоходством в Ормузском проливе и снижения объемов поставок из Персидского залива. По факту гибели туристки на сплаве по Чусовой в Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как сообщил старший помощник главы областного следственного управления СКР Александр Шульга, 62-летняя женщина в составе группы участвовала в сплаве, который был организован одной из частных компаний. Вечером 22 июля туристы разбили палаточный лагерь. Началась гроза с сильным ветром, и на палатку упала береза. Как сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, погибшая жительница Невьянска на сплав отправилась вместе со своим 43-летним сыном. Всего в составе группы было более 100 человек. Екатеринбурженку с допуском в гостайне оштрафовали за попытку покинуть страну. Женщина много лет работала на одном из оборонных предприятий, имела допуск в гостайне со степенью «совершенно секретно». В прошлом году она уволилась и подписала бумагу.

0: На радио ИСИ Scorpions, Wind of Change, ветер перемен, но сегодня практически на улице ветерка нет, и будет жарко до плюс 30, в центре Екатеринбурга плюс 28. С вами Андрей Королев, хорошего нам рабочего четверга, сохраняем рабочее настроение и слушаем прекрасную музыку. Через минуту Оливия Адамс, Fool Me Once на радио ИСИ.
1: Реклама. Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.

0: праздники, твое греческое настроение.
1: Внимание! 25 и 26 июля большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от «Летофеста» для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
2: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля.

0: июля по 29 сентября 2026 года и получайте монстра-стикер. Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио 7.

0: радио ИСИ Юлия Савичева, которая примерно месяц назад приезжала в Екатеринбург на «Ночь музыки». Ее песни звучали в стиле хард-рок, и, кстати, многие приятно были удивлены такому звучанию. Этим летом запланировано еще несколько интересных концертов, и примерно через неделю на День города в Екатеринбург приезжает канадский исполнитель Комаро, который, кстати, периодически звучит на радио ИСИ. Впереди у нас Абба, «The Winner Takes It All», через минуту Тедди Свимс и его новинка «Мистер Ноу Ит Олл» на радио ИСИ.
1: Реклама. Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном» с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
2: 103.7 FM. Радио 7.

0: радио СИ, там, где музыка прежде всего, это Boston One in a Million. 11:31 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 28. У нас впереди Элис Мертон, танцевальный хит No Roots, а прямо сейчас на радио СИ новости и Елена Пипия.
1: Добрый день. Послы Евросоюза не смогли согласовать компромиссный вариант 21-го пакета антироссийских санкций. Еврокомиссия смягчила формулировки, но документ все равно не прошел. Обсуждение продолжается. 5 лодок перевернулись на Исете. 3 человек унесло течением. 1 мужчина, который был без спасательного жилета, погиб. Об этом сообщили в управлении ГУ ИЧС Каменско-Уральского. Подробностей пока нет, пишет Я-1. Глава Невьянска Александр Берчук подписал постановление о введении в городе режима ЧС из-за дождевого паводка и одновременно подал в отставку. Сегодня заявление мэра о досрочном сложении полномочий рассмотрят депутаты Невьянской думы, пишет газета «Местные ведомости», на которую ссылается «Новый день». Сегодня в России отмечают День дачника. Понятие появилось еще в 18 веке. Это было загородное имение, позднее летний дом с огородом. В СССР изначально строить дома на участках запрещалось, но в 55 году запрет сняли. Елена Пипия, Радио Си.
0: О погоде на Радио Си. Спонсор выпуска ООО «Хладокомбинат номер 3». Мороженое «Вечерний Екатеринбург». В центре города плюс 28. Сегодня днем переменная облачность, кратковременный дождь, ветер переменных направлений слабый. И плюс 28.30.
2: Реклама.
3: Ага, Эскимо, вечерний Екатеринбург. Мое любимое.
2: Вечерний Екатеринбург. Но какой-то новый.
3: О, новая упаковка, что ли?
2: Да, современная, плотная, чтобы лучше холод сохранять.
3: И глазурь вкуснее.
2: Потому что натуральный шоколад.
3: Пломбир на основе натурального молока. По-прежнему вкусный и нежный, как в детстве.
2: Вечерний Екатеринбург. Мороженое с большой историей. Традиции качества с 1968 года.
3: Вечерний Екатеринбург. Спрашивайте во всех магазинах.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

0: На радио Си Хуанес Ла Камиса Негра. 11.43. В Екатеринбурге впереди золотая коллекция радио Си. Тройка песен, которые звучат в последнюю четверть каждого часа. В этом выпуске у нас Джеймс Блант, Кулио и уже скоро Pet Shop Boys и Цесин откроют золотую коллекцию радио Си.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРС 18-784-718-9584.

0: Атаки. Твое греческое настроение.
1: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТ Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
3: Волынка. От этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты. Шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.itspko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
2: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
4: Золотая коллекция. Радио 7.

0: На радио Си Джеймс Блант и очень красивая песня You are Beautiful. 11:57 в Екатеринбурге, с вами Андрей Королев. Хорошего дня, мы встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с 12 на радио Си с вами Леонид Филиппов. Сейчас музыка понятная без слов, спонсор инструментальной музыки на радио Си. ИП Бабушкин Александр Николаевич, агентство недвижимости «Этажи».
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Вы слушаете Радио Си, 12.01 в Екатеринбурге. На Радио Си новости Елена Пипия, спонсор ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
1: Добрый день. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле продлилась 35 минут, сообщила РИА Новости. Ранее Лавров заявил, что эти переговоры в любом случае будут полезны. Говорили об украинском урегулировании. Рубио отказался отвечать на вопросы журналистов перед встречей с Лавровым. Переговоры прошли на полях саммита АСЕАН, который сегодня завершает работу на Филиппинах. Паводок в Свердловской области идет на спад после прекращения проливных дождей. По данным МЧС, на сегодня за сутки вода покинула 5 жилых домов и 63 приусадебных участка в 8 населенных пунктах. Несмотря на положительный прогноз, работа по ликвидации последствий непогоды продолжается. К работе в зоне паводка привлечены более 500 человек и 150 единиц техники, пишет «Комсомольская правда». В Свердловской области мошенники обманывают граждан по новой схеме с дипфейком губернатора. Как сообщает антитеррор «Урал», мошенники отправляют на электронную почту граждан приглашение на видеоконференцию с губернатором, а после используют дипфейк, визуально похожий на главу региона, для общения с будущей жертвой. В процессе так называемого «личного приема» мошенники пытаются получить личные данные человека и другую чувствительную информацию. Губернатор Денис Паслер не проводит онлайн приемы. Прямые линии проходят на официальных площадках, и их проведение анонсируется предварительно на официальных сайтах, напоминают свердловчанам в ФСБ, передает агентство ИАН. Выставка флоксов пройдет в Ботаническом саду Екатеринбурга 30 и 31 июля. Время работы с полудня до 20 часов оба дня. Цветы разместят в оранжерее среди деревьев и кустарников. На выставке будет представлено множество сортов флоксов, хосты, клематисы. Также в программе экскурсии по оранжерее суккулентов и плодовых растений, по участкам клематисов и лекарственных трав, ярмарка изделий уральских мастеров, консультации специалистов по уходу за растениями, выставка ботанической живописи. Международный союз биатлонистов и Международная ассоциация легкоатлетических федераций остаются наиболее непримиримыми противниками возвращения российских спортсменов на международные соревнования. Об этом заявил министр спорта России и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Он назвал эти федерации самыми отмороженными и отметил, что по биатлону уже идет разбирательство в суде. Планируется оспаривать и решение по легкой атлетике. Напомню, 7 июля Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям снять ограничения и вернуть российских спортсменов на международные турниры. Доллар 78.48, евро 89.60.
2: Реклама.
3: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июля и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
4: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июля этого года. Подробности на «Планета.ти».
0: И погоде на Радио 7, спонсор ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». За окном в эти минуты плюс 27, завтра в пятницу без осадков, неустойчивый слабый ветер, этой ночью плюс 16-18 и завтра днем до плюс 31.
2: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
5: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
5: Проект комфорт-класса.

0: Диско.
1: Летний хит на Радио Си.
2: Спонсор рубрики ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
3: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
4: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
3: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: С вами Радио Зи на 103.7 FM и только что Эйва Макс. Меня зовут Леонид Филиппов. Великолепного настроения всем в этот жаркий четверг. За окном в эти минуты плюс 28. Ну и отдельный привет всем, кто спасается от жары в офисах под кондиционером, либо проводит этот день за рулем. И, кстати, вот очень важная дорожная информация. Не работают светофоры на перекрестках Первомайская Тургенева и Первомайская Карла Либкнехта. Так что имейте это в виду. На часах 12.13 к музыке очень скоро вернемся. Далее на Радио Си. Хай-фай.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин Пиастрелла.
1: Приглашаем в магазин Пиастрелла обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. Пиастрелла.
3: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
4: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
3: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
5: Он и она.
6: Гармония любви.
5: Он, она и...
6: Гармония семьи.
7: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
8: Гармония.
9: Возможно, в противопоказаниях консультируют специалисты.
10: Лето знает, что нам нужно.
11: Распродажа.
10: Скажем дружно.
12: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. «Сэла», «Спортмастер Про», «Зарина», «Бифри» и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина, 94.
13: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международное соревнование по конной стрельбе из лука. А также массовый забег легкоатлетов, футбол и панофутбол, падл-теннис и армрестлинг, полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал-спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. 0+.
14: Телефон рекламной службы 235-0905.
15: Радио Си.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что хай-фай. На часах 12.19 на радио Си Анна Романова и горячая десятка.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Самое древнее изображение белой лилии найдено на фресках Кносского дворца на острове Крит. Их возраст превышает 3500 лет. Лилия считается одним из первых декоративных цветов, которые человечество стало культивировать исключительно ради эстетики, а не ради еды. Сегодня лилии. Лилии – настоящие генетические гиганты. Геном лилии в 12 раз больше человеческого и содержит примерно 37 миллиардов пар оснований. Это делает лилии одним из самых генетически сложных существ на планете. Лилии умеют нагревать свои бутоны. Температура внутри бутона может быть на 4-7 градусов выше, чем температура окружающего воздуха. Это помогает лилии быстрее разносить аромат для привлечения насекомых и, что очень мило, согревает ночных насекомых-опылителей внутри цветка. Луковицы лилии могут регулировать глубину своего погружения, выпуская дополнительные корни. Если луковица оказалась слишком близко к поверхности, эти корни утолщаются, цепляются за нижние слои грунта и буквально утягивают луковицу вглубь. В дикой природе лилии работают как точные биологические часы. Они открывают свои бутоны строго в вечерние сумерки и закрывают их на рассвете. Лилия – один из самых токсичных цветков для домашних кошек. Даже если кошка просто выпьет воду из вазы, где стояли лилии, это может вызвать у нее мгновенный и необратимый отказ почек. А вот в Азии, Китае, Японии и Корее определенные виды лилий выращивают как овощную культуру. Луковицы лилий богаты крахмалом и белком. Их запекают, варят в супах, сушат и перемалывают в муку. По вкусу они напоминают сладковатый картофель с легким каштановым привкусом. Пыльца лилии содержит стойкие каротиноиды и маслянистые вещества, из-за чего она не смывается водой. Пыльцу лилии, если она сухая, нужно снимать скотчем. Лилии обладают так называемым эффектом лотоса. Они имеют самоочищаться на наноуровне. Вода, попадая на цветок, не впитывается и не растекается, а сворачивается в идеальные шарики и скатываются, унося с собой споры грибков и пыль. Поэтому даже в сильный затяжной дождь лепестки лилии остаются безупречно чистыми. Знаменитая кувшинка, водяная лилия, не имеет никакого отношения к настоящим лилиям. Кувшинки принадлежат к другому семейству. Называть их лилиями начали только из-за внешнего сходства цветков. И что на первом месте? Лилия на гербе Франции тоже не лилия. Современные историки и ботаники сходятся во мнении, что это ирис псевдоаировый, который рос в изобилии на берегах реки Ли во Фландрии.
4: Есть в Графском парке черный пруд.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Си.

0: На Радио Си музыка, которую мы любим, и только что ММ. Далее на Радио Си Селин Дион, но прежде новости Елена Пипе, спонсор ООЗ «Жилой комплекс Клеверпарк».
1: Добрый день. Федеральный бюджет в июне впервые с начала года исполнили с профицитом 196 миллиардов рублей. При этом нефтегазовые доходы во втором квартале выросли более чем на четверть. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По факту гибели туристки на сплаве по реке Чусовой возбуждено уголовное дело. Во время урагана береза упала на палатку. Одна женщина погибла, еще одна получила перелом ноги и была госпитализирована. Первоуральская дума заочно отправила главу города Игоря Капца в отставку по собственному желанию. Депутаты были единогласны, а мэр на заседание не пришел, сообщает «Сигнал Урал». Россияне массово скупают мелатонин, гормон сна. За прошлый год продано 8 миллионов упаковок. Сомнологи предупреждают, что безопасно принимать мелатонин можно не более месяца. Далее он может вызывать психологическую зависимость, головные боли и слабость в течение дня. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клеверпарк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клеверпарк. Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОАЭ ЗЖК «Клеверпарк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% по базовой стоимости квартиры указан на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действуют на наличие предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: И погода на Радио СИМ, спонсор ООО «Екатеринбургский деловой мир», сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». За окном в эти минуты плюс 28, завтра в пятницу без осадков, неустойчивый слабый ветер, этой ночью плюс 16-18 и завтра днем до плюс 31.
2: Реклама.
4: Раньше переживали родители, теперь за них переживаете вы. Все ли в порядке? Приняли ли лекарства? Если близким нужна сиделка, доверьтесь Екатеринбургскому медицинскому центру. Наши компаньонки помогают дома, контролируют самочувствие, становятся опорой для семьи. Компаньонки ЕМЦ. Спокойствие близких бесценно. Звоните 379-0770. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал» агентства правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, в очередной раз многие продавцы недвижимости сегодня замерли в нерешительности и задают себе вопрос, продавать сейчас или немного подождать?
2: Ну, я рекомендую продавать сейчас. Дело в том, что на вторичном рынке в силу ряда причин сейчас очень маленький объем предложений. Именно поэтому, несмотря на слабый спрос, квартиры продаются достаточно успешно. Те из нас, кто ждет лучших времен, рискуют дождаться не только и не столько увеличения спроса, сколько увеличения этого объема предложений, то есть появления конкурирующих квартир. А вот это уже существенно затруднит продажу. Для того, чтобы принять правильное решение в таком важном вопросе, я приглашаю вас на консультацию в наш офис. Агентство недвижимости «Диал», улица 8 марта, 110. Запись производится по телефону 22 22 181, Екатеринбург.
0: Радио «Си».

0: Это команда «Танцы минус», только что на «Радио 7». На часах 12.41 и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Maroon 5 и Ace of Base, и в самом начале Джордж Харрисон.
1: Реклама.
2: Атмосфера просто космос.
3: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка, свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
3: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
2: Застройщик ООО «СНЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да! Ура!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
9: Калинка, калинка, еды нам привези-ка.
10: Оглянуться не успели, а?

0: по Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Золотая коллекция. Радио Си.
5: Спонсор ООО «Любимое дело», салон и «Любимая кухня».
6: У каждой семьи свой дом, своя история. Салон и «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной – один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнера салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля.

0: Радио Зи, музыка, которую мы любим, это команда Maroon 5 в завершении золотой коллекции. Скоро будем слушать пятерку песен только про любовь, и перед этим на Радио Зи инструментальная музыка Энни Морриконе.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе Калининец. ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
4: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
6: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
7: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Летнем театре парка Маяковского. 19 и 22 июля «Симфония в парке». 23 и 24 июля «Мировые хиты». Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
8: 103.7 FM. Радио «Си».
0: На Радио Си инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Пром». Проверенные автомобили с пробегом.
9: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Вы слушаете радио «Си», час дня в Екатеринбурге, на радио «Си» новости и Елена Пипя.
1: Добрый день. Послы Евросоюза после многодневных тяжелых обсуждений одобрили сокращенную версию 21-го пакета антироссийских санкций. Так и не было принято решение о полном прекращении морских перевозок сжиженного природного газа из России. Окончательное утверждение ограничений ожидается сегодня до конца дня. По данным источника ТАСС в Брюсселе, Греция сохранит возможность осуществлять поставки российского СПГ в другие страны. Новый пакет затрагивает сферы энергетики, финансовых услуг, криптовалюты и торговли. Два несчастных случая произошли на сплавах по уральским рекам за сутки. Под Каменском на Исете перевернулась байдарка. 35-летний Александр Ерзуков поехал на сплав с женой и тремя детьми. Когда все произошло, он спас детей. Сам был без спасательного жилета, его унесло течением. Об этом Е1 рассказал отец пропавшего. Сейчас Александра ищут волонтеры Лизы Алерт и РМК Поиск. Над рекой запускают дроны. Жена Александра и его дети были в спасательных жилетах. Они не пострадали. Обстоятельства ЧП выясняются. Во время сплава по реке Чусовой накануне погибла женщина. На ее палатку на привале во время урагана упало дерево. Глава Невьянска Александр Берчук почти одновременно подписал постановление о введении в городе режима ЧС и заявление об уходе. Режим ЧС введен с 22 июля по 21 августа в связи с дождевым паводком. По последним данным, только за 22 июля в Невьянске затоплено 65 частных домов. О том, что Александр Берчук подал заявление о досрочном сложении полномочий, сообщила газета «Местные ведомости». Сегодня его рассматривают депутаты местной думы. Заявление об уходе Берчук объяснил состоянием здоровья, пишет газета. Автобусную остановку у железнодорожного вокзала в Екатеринбурге перенесли. Теперь пассажиры будут ждать транспорт у памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу. Платная парковка работает, проезд на нее по-прежнему через шлагбаум. В месте, где раньше останавливался транспорт, сейчас идут строительные работы, убирают старый асфальт. Везде установлены сетки, информационные таблички. Скоро на привокзальной площади появится видеонаблюдение и более полусотни деревьев и кустарников, пишет Е1. Сегодня в России отмечают День дачника. Специалисты-биологи к празднику подготовили список самых распространенных сорняков, которые доставляют хлопоты огородникам. Это осот, одуванчик, пырей. Их лучше всего выкапывать с корнями. Лебеду важно удалять до цветения. Крапиву выкапывать вместе с корневищами. В некоторых случаях эффективнее использовать специальные гербициды. При этом многие сорняки могут приносить пользу. Из корней одуванчика готовят напиток, похожий на кофе. Молодые листья добавляют в салат. Из крапивы варят суп, а сныть, например, это настоящий ресторанный деликатес. В Европе ее продают по 20 евро за килограмм. Доллар 78,48, евро 89,60.
0: И погода на радио 7. За окном в эти минуты плюс 28. Завтра в пятницу без осадков, неустойчивый слабый ветер. Этой ночью плюс 16-18 и завтра днем до плюс 31.
2: Пять лучших песен о любви на радио «Си» украсят ваш день.
3: На радио «Си» пять песен о любви.
0: Устраиваемся поудобнее. В этом выпуске нас вами ждут Bad Boys Blue и Frieders Down. Также будут Вадим Усланов и Алекс Ворон. И в самом начале Everything But The Girl с хитом Missing.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что Bad Boys Blue Comeback and Stay. Меня зовут Леонид Филиппов, желаю всем великолепного рабочего настроения и далее на радио Си, Нелли Фуртадо.
1: Реклама. У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТ Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
5: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807-0+.
7: Внимание! 25 и 26 июля. Большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от Летофеста для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
8: 103.7 FM. Радио 7.

0: вами Радио Си на 103.7 FM и только что Монокини, Дэлен Радио Си, Марая Керри, но прежде новости и Елена Пипя.
1: Добрый день. Госуслуги могут стать еще одним национальным мессенджером и соцсетью. Власти обсуждают масштабное расширение портала, а в нем могут появиться семейные чаты, группы, сообщества, новостная лента, афиша культурных мероприятий и прочее. На Урал идет аномальная жара. В последние дни июля над регионом установится мощный гребень высокого давления. Будет сухо, солнечно и очень жарко, до плюс 36. Сегодня-завтра еще возможны локальные грозы и небольшие дожди, говорят синоптики. В Свердловской области появился еще один лотерейный миллионер. Житель региона купил билет за 100 рублей и вчера выиграл миллион. Счастливчик угадал 9 чисел из 10. В кинотеатрах России сегодня стартовали официальные показы фильма «Дни Сакамото». В центре сюжета Сакамото – лучший японский киллер, но он влюбляется и уходит из дела. Однако криминальное прошлое настигает героя. Фильм о том, как бывший киллер борется за семейное счастье. Елена Пипия, Радио Си.
0: И погода на Радио Си, спонсор ООО «Хладокомбинат номер 3», мороженое «Вечерний Екатеринбург». За окном в эти минуты плюс 29, завтра в пятницу без осадков, неустойчивый слабый ветер, этой ночью плюс 16-18 и завтра днем до плюс 31.
2: Реклама.
3: Я в магазине. Тебе что-то взять?
4: Вечерний Екатеринбург.
3: Может, что-то новое?
4: Нет, Вечерний Екатеринбург.
3: А, знаю. Возьму мороженое Вечерний Екатеринбург, но новое.
2: Нежный ванильный пломбир из натурального молока, хрустящий вафельный стаканчик и шоколадный топпинг внутри.
4: Вечерний Екатеринбург в вафельном стаканчике – мое новое любимое мороженое от хладокомбината номер 3. Ищите в продуктовых магазинах. Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Руси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе.

0: свой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки, это Радио 7. На часах 13.43 на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Лемар, еще Лорен Кристи, «Color of the Night» и в самом начале «Аха».
1: Реклама.
2: Новое, новое. Это «You Can Touch» от Казановы. В жизни ты же хочешь.

0: плачь, ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Никольский. Узнай больше о старте новой очереди жилого комплекса «Никольский» от УГМК-застройщик. Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане, заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду. Жилой комплекс «Никольский».
3: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июля текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Калинка, еды нам привези-ка.
5: Оглянуться не успели?

0: магазинов по Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
4: Золотая коллекция. Радио Си.

0: На радио 7 музыка, которую мы любим, и только что Лимара в завершении золотой коллекции. На часах без 5:02, далее на радио 7 Гаррет Гейтс, и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
2: Николай Носков и Виктор Дробыш представляют 5 августа в Летнем театре парка Маяковского официальное трибьют-шоу Николая Носкова «Айван» с оркестром. Билеты в кассы города 12+.
3: В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
4: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
5: 103.7 FM. Радио 7.

0: Вы слушаете «Радио Си». 2 часа дня в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости Елена Пипия. Спонсор ООО «ТД Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. Госсекретарь США Марко Рубио назвал плодотворной сегодняшнюю встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле. Обсуждали украинский кризис. Рубио подчеркнул, что Россия и Украина заинтересованы в его разрешении, но основная трудность заключается в поиске такого решения, которое будет приемлемо для всех сторон. В ходе обсуждения Лавров представил коллеге информацию о реальной обстановке на фронте. Он также подчеркнул неприемлемость дальнейших поставок оружия Украине и дестабилизирующей политики европейских стран, стремящихся к стратегическому поражению России. Стубальников по ЕГЭ в Свердловской области в этом году почти вдвое больше. Об этом в центре ТАСС «Урал» рассказала первый замминистра образования области Жанна Фрицко. По ее словам, если в прошлом году стубальников было 163, то в этом 289. Между тем, 232 выпускника завалили ЕГЭ по русскому и математике и не получили аттестат. Им придется пересдавать осенью. Удалили со сдачи госэкзамена 16 человек, большую часть за использование письменных шпаргалок. Два выпускника попались на использование смарт-очков, сообщает Ядин. Более 4000 пенсионеров из затопленных районов Среднего Урала вовремя получили свои пенсии. Для доставки выплат была проведена масштабная операция, сообщили в пресс-службе регионального управления пенсионного фонда. Чтобы развести деньги по адресам от железнодорожных станций, в Алапаевском районе почтальоны пересаживались на автомобили, предоставленные администрациями сельских поселений. В Ирбитском районе совместно с МЧС пенсии доставили на лодках в 20 территорий, включая села Зайку, Речкалово, Захаровское и Ильинское, пишет «Комсомолка». Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства поможет бизнесу запустить 80 новых креативных проектов. В августе в регионе стартует акселератор «Предпринимай креативно». Это интенсивная онлайн-программа для тех, кто хочет превратить творческую идею в готовый продукт и вывести его на рынок. Обучение будут проходить с 4 августа по 15 октября. За это время участники освоят 5 модулей, состоящих из вебинаров, мастер-классов и групповых сессий с наставниками. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участие бесплатное. Россияне массово скупают мелатонин, гормон сна. За прошлый год продано 8 миллионов упаковок. Сомнологи предупреждают, что безопасно принимать мелатонин можно не более месяца. Далее он может вызывать психологическую зависимость, головные боли и слабость в течение дня. Доллар 78,48, евро 89,60.
2: Реклама.

0: И погоде на Радио 7 спонсоры Петитова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка». За окном в эти минуты плюс 29. Завтра в пятницу без осадков. Неустойчивый слабый ветер. Этой ночью плюс 16-18. И завтра днем до плюс 31.
1: Реклама.
2: Давай заедем в «Златопечка».
3: Конечно.
2: Что возьмем сегодня?
3: Фирменный пирог к вечернему чаю, домашнюю окрошку, свежие салаты, томленые щечки с гречкой и пару любимых блюд в морозилку на случай, когда захочется домашнего.
2: Получается, весь дачный стол.
3: И все в одном месте. Удобно. Фирменные магазины «Златопечка». Для дачи, гостей и хороших вечеров.
1: Адреса на сайте златопечка.ру.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Кстати, в этом году ровно 5 лет исполняется этому суперхиту, и все мы прекрасно помним, как тогда в 21-м буквально-таки ворвался он во все хит-парады. Ну, на мой взгляд, и сейчас актуальности не теряет. Минелли, рам-пам-пам, только что на Радио Си. На часах 14.11 к музыке очень скоро вернемся. Далее на Радио Си «Секрет» и сразу после Маккензи Аромба.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
4: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
3: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
5: В «Монетке» качество на высоте. Пельмени из телятины 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Он и она.
7: Гармония любви.
6: Он, она и...

0: Гармония семьи.
1: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
2: Гармония.
3: О возможных противопоказаниях консультируют специалисты.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио «Си».

0: Свой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки на радио 7, только что Маккензи Аромба. Меня зовут Леонид Филиппов, на часах 14:20, в ближайшем музыкальной перспективе на радио 7 Ева Польна и Eagles, отель Калифорния.
1: Реклама. Этим летом во всех аптеках Фармленд. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Фармленд.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международное соревнование по конной стрельбе из лука. А также массовый забег легкоатлетов, футбол и панофутбол, падл-теннис и армрестлинг, полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал-спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. 0+.

0: подарки, твое греческое настроение.
1: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица до Петровича, Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
0: 103.7 FM. Радио Си.

0: На радио 7 музыка, которую мы любим, и только что Ева Польна. На часах 14.32 на радио 7 новости Елена Пипия, спонсор ОСЗ «Жилой комплекс Клеверпарк».
1: Добрый день. Потолок цен на российскую нефть $44 за баррель продлили еще на год, а европейским банкам запретили трансграничные транзакции еще с 32 российскими банками. Эти меры вошли в 21-й пакет антироссийских санкций, который ЕС одобрил в усеченном варианте. 100 бальников по ЕГЭ в Свердловской области стало почти вдвое больше. В прошлом году было 163, в этом 289. 200 бальников 14, 3 экзамена на высший балл сдал 1 человек. В Екатеринбурге вынесли приговор подростку, который 2 года назад поджег вертолет в аэропорту Ноябрьское. Действовал по заданию куратора из интернета. Сейчас подростку 16 до 18. Он будет в воспитательной колонии. Потом его переведут в исправительную, сообщает Уралинформбюро. Россияне в среднем тратят около $1700 на одну поездку за границу. Больше всего денег уходит на жилье, еду и развлечения, сообщает ТАСС. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клеверпарк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клеверпарк. Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОСЗ ЖК «Клеверпарк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: И погода на радио 7. Спонсор ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». За окном в эти минуты плюс 29. Завтра в пятницу без осадков. Неустойчивый слабый ветер. Этой ночью плюс 16-18. И завтра днем до плюс 31.
2: Реклама.
4: Раньше переживали родители. Теперь за них переживаете вы. Все ли в порядке? Приняли ли лекарства? Если близким нужна сиделка, доверьтесь Екатеринбургскому медицинскому центру. Наши компаньонки помогают дома, контролируют самочувствие, становятся опорой для семьи. Компаньонки ЕМЦ. Спокойствие близких бесценно. Звоните 379-0770.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что Эмиля. На часах без 15:03. Самое время послушать золотую коллекцию. В этом выпуске Келли Кларксон, Because of You, еще Queen и в самом начале Far David.
1: Реклама.
2: Ого, а что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да!
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
6: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.

0: Кубки – твое греческое настроение.
1: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
2: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам за года. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в «Июль авто» на «Металлургов 65».
3: Золотая коллекция «Радио Си».
4: Спонсор ООО «Любимое дело» – салон и «Любимая кухня».
5: У каждой семьи свой дом, своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной – один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте «любимаякухня.рус». Акция действует до конца июля этого года.

0: В завершение каждого часа на Радио Си мы слушаем хиты золотой коллекции. Только что Келли Кларксон, Делен Радио Си, Соник и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Лето знает, что нам нужно. Распродажа. Скажем дружно.
4: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. «Сэла», «Спортмастер Про», «Зарина», «Бифри» и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
5: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
6: Большой джазово-поэтический фестиваль «Послушайте». 1 августа в парке Маяковского. Звездные хедлайнеры на сцене Летнего театра. Александр Ф. Скляр и Максим Пеганов. Варвара Визбор, Саша Алмазова, Дизи Дачдак. Весь день в парке. Три сцены, 11 часов джаза, поэзия, танцы, кино. Включаем лето на полную. Билеты на сайте театр.ецпкио.рф. Для зрителей старше 12 лет.
7: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
8: 103.7 FM. Радио Си.
0: На Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ИП «Бабушкин Александр Николаевич». Агентство недвижимости «Этажи».
9: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
10: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
11: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Вы слушаете «Радио 7», 15 часов и 2 минуты в Екатеринбурге. На «Радио 7» новости Елена Пипия, спонсор ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
1: Добрый день. Синоптики пообещали свердловчанам настоящую жару. В последние дни июля погода изменится. Как пояснили в Уралгидромете, 26-28 июля над регионом установится мощный гребень высокого давления. Будет сухо, солнечно и очень жарко, до плюс 36. Осадков в эти дни не ожидается. Сегодня-завтра еще возможны локальные грозы и небольшие дожди. В основном на севере и в горной части области. 25-го кратковременные осадки вероятны на юге региона. С 24 по 26 июля ветер стихнет. Ночи станут теплыми, не холоднее, плюс 15. Днем по области плюс 28-36. Паводок в Свердловской области идет на спад после прекращения проливных дождей. По данным МЧС, на сегодня за сутки вода покинула 5 жилых домов, 63 приусадебных участка в 8 населенных пунктах. Несмотря на положительный прогноз, работа по ликвидации последствий продолжается. К работам в зоне паводка привлечены более 500 человек и 150 единиц техники, пишет «Комсомолка». Бывшего лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шихлинский этапируют в колонию в Красноярский край. Вместе с ним туда поедут братья Сафаровы. Его сын Мутвалы Шихлинский будет отбывать наказание в исправительной колонии в Верхотурье, рассказали порталу Е1 несколько источников. Напомню, Шахина Шихлинский приговорили по ряду тяжких уголовных статей, включая причастность к убийству, к 24 годам лишения свободы. Его сына Мутвалы к 8 годам в колонии общего режима, сообщает Е1. 23 миллиона подписей собрала петиция за исключение сборной Аргентины с чемпионата мира 26 года. Документ за неделю подписали жители 170 стран. Показатель вплотную приблизился к рекорду Гиннесса. В 97 году петицию за списание долгов беднейших стран подписали почти 24,5 миллиона человек. Напомню, болельщики в созданной против Аргентины петиции обвиняли Международную федерацию футбола в особом отношении к южноамериканской команде и ее капитану Лионелю Месси. Михаил Ефремов возвращается на большой экран. Он сыграет в фильме «Отец, ищу отец». История столичного учителя, который приезжает в Елец, ставит спектакль и встречает там своего отца. Это будет первая роль Ефремова после выхода из колонии. В картине также снимаются Данила Козловский, Анна Чиповская, Павел Деревянко, Ирина Безрукова и другие. Критики называют кастинг сильной стороной проекта. Авторы фильма рассчитывают привлечь в кинотеатры около миллиона зрителей. Ранее весной Михаил Ефремов вернулся на театральную сцену. Он исполнил ведущую роль в постановке «Без свидетелей» мастерской 12 Никиты Михалкова. Билеты на спектакль раскупили еще до премьеры. Доллар 78,48, евро 89,60.
2: Реклама.
3: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июля и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
4: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июля этого года. Подробности на «Планета.ти».
0: И о погоде на «Радио 7». Спонсор ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». За окном в эти минуты плюс 29. Завтра в пятницу без осадков. Неустойчивый слабый ветер. Этой ночью плюс 16-18. И завтра днем до плюс 31.
2: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
5: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
5: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
6: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург».
8: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на Радио Си.
2: Спонсор рубрики ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
3: Беспокоят отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня Парацельс.
4: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
3: Обратитесь в наш медицинский центр Парацельс. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Кстати, в минувшее воскресенье он стал одним из тех, кто выступил в финале чемпионата мира по футболу. Это Джастин Бибер и Кит Ларой, только что на Радио Си. Спасибо, что проводите этот день в компании с нами. Далее на Радио Си «Звери» и сразу после «Милен Фармер».
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на motivtelecom.ru.

0: приходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Майер-курорт Марциаль, Тюмень.
1: Марциальмед.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
2: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
0: Радио Си.

0: На радио «Зия» музыка, которую мы любим, и только что новинка от великолепной Милен Фармер. На часах 15:21, и продолжим буквально через минуту. Далее на радио «Зия» Джо Кокер и Титио Камелон.
1: Реклама. Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
4: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
5: Внимание! 25 и 26 июля. Большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от «Летофеста» для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
6: Волынка от этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты. Шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.itspko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
7: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
8: 103.7 FM. Радио «Сити».

0: На радио Зия музыка, которую мы любим, и только что тетеем. На часах 15:31, далее на радио Зия Уикенд, но прежде новости и Елена Пипя.
1: Добрый день. Украина теряет около 80 миллионов долларов в день из-за атак вооруженных сил России на порты в Одессе, Черноморском, Николаеве и Южном. В Минэкономике Украины уже предположили, что потенциальный ущерб от остановленного морского экспорта может составить 2-3 миллиарда долларов в месяц, сообщает телеграм-канал Мэш. Власти придумали, как навести порядок на улице Вайнера в Екатеринбурге, где молодежь постоянно устраивает громкие вечеринки. После реконструкции на Вайнера установят камеры с автоматическим распознаванием лиц. Данные с камер будут сверять с базами МВД, сообщает телеграм-канал «Екатеринбург Главное». В Екатеринбурге завтра ночью на 2 часа с 22 часов до полуночи перекроют участок улицы Архангела Михаила от Репина до улицы Юрия Исламова. Причиной стал ночной забег, который проведут в рамках чемпионата России по легкой атлетике. Он пройдет с 23 по 26 июля. Сегодня в России отмечают День дачника. Понятие появилось еще в 18 веке. Это было загородное имение, позднее летний дом с огородом. В СССР изначально строить дома на участках запрещалось, но в 55 году запрет сняли. Елена Пипия, Радио Си.
0: И погоде на радио Зим, спонсор ООО «Хладокомбинат номер 3», мороженое «Вечерний Екатеринбург». За окном в эти минуты плюс 29, завтра в пятницу без осадков, неустойчивый слабый ветер, этой ночью плюс 16-18 и завтра днем до плюс 31.
2: Реклама.
3: Ага, эскимо «Вечерний Екатеринбург». Мое любимое.
2: «Вечерний Екатеринбург». Но какой-то новый.
3: О, новая упаковка, что ли?
2: Да, современная, плотная, чтобы лучше холод сохранять.
3: И глазурь вкуснее.
2: Потому что натуральный шоколад.
3: Пломбир на основе натурального молока. По-прежнему вкусный и нежный, как в детстве.
2: «Вечерний Екатеринбург». Мороженое с большой историей. Традиции качества с 1968 года.
3: «Вечерний Екатеринбург». Спрашивайте во всех магазинах.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: вами Радио Си на 103.7 FM. На часах 15.42 и дальше нас ждет золотая коллекция. В этом выпуске Рио, еще Макси Прист и в самом начале Абба Дэнсинг Квин.
1: Реклама.
2: Калинка, калинка, еды нам привези-ка.
3: Оглянуться не успели, а

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу.
5: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
7: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
8: Никольский. Узнай больше о старте новой очереди жилого комплекса «Никольский» от УГМК-застройщик. Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане, заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду. Жилой комплекс «Никольский».
9: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июля текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
11: Золотая коллекция «Радио Си».

0: На радио Си музыка, которую мы любим, это Рио, в завершение золотой коллекции, на часах без 5:04, Делен Радио Си и Мани, и перед этим инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Про», проверенные автомобили с пробегом.
1: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Вы слушаете «Радио Си», 4 часа дня в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости и Людмила Гусева.
1: Добрый день. Евросоюз утвердил 21-й пакет санкций против России. Крупнейший за последние 4 года. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети X. Она отметила, что в общей сложности в новом пакете 218 позиций. Новые ограничения затронут 50 предприятий российского ВПК, в том числе компании, связанные с производством дальнобойных беспилотников. Также в списке более сотни банков и операторов криптовалютных бирж. Ограничения предполагают как замораживание активов, так и запрет на поездки и проведение транзакций. Reuters пишет, что в список внесут и московскую биржу. Также под рестрикции попали более 40 судов так называемого теневого флота, пишет агентство ТАСС. Власти Екатеринбурга придумали, как навести порядок на улице Вайнера. Там установят камеры с автоматическим распознаванием лиц после реконструкции, которая началась в конце июня. Планируется, что камеры будут фиксировать лица и сверять их с базами данных МВД, пишет канал «Екатеринбург Главное». В администрации города считают, что такие меры заставят молодежь лучше вести себя в общественном пространстве и предупредит правонарушения. Предполагается, что работы по обновлению Вайнера будут завершены до 30 июня 2027 года, пишет Ядин. В этом году в Свердловской области почти вдвое выросло количество выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов. Таковых 289 человек. В их числе не только школьники из крупных городов Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского, но и из малых городов и сельских территорий. Например, из Шалинского, Тавдинского, Туринского округов. Об этом рассказала первый замминистра образования региона Жанна Фрицко. Абсолютный рекорд поставил выпускник школы 113 из Екатеринбурга Геннадий Смирнов. Написал сразу 3 экзамена на высшую. Бал. Не сдали ЕГЭ в этом году 232 человека. Все не справились с экзаменами по русскому или математике. В сентябре их ожидает пересдача, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге завтра, 24 июля, почти на 2 часа перекроют участок улицы Архангела Михаила от улицы Репина до улицы Юрия Исламова. Причиной стал ночной забег, который проведут в рамках чемпионата России по легкой атлетике. Спортивное мероприятие состоится с 23 июля по 26. Ограничения будут действовать 24 июля с 10 вечера до 23.50. На этот период специалисты установят временные дорожные знаки. Стоянка транспорта на участке также будет запрещена, рассказали в мэрии, пишет «Комсомольская правда». Самые востребованные этим летом на корпоративах российские звезды – это Баста, Филипп Киркоров и Григорий Лепс. Об этом рассказал продюсер Илья Саглиани. Также в списке топов артистов эстрады – Сергей Жуков, Надежда Кадышева, Татьяна Куртукова и Зиверт. Кроме того, на корпоративы активно приглашают Прохора Шаляпина и группу «Иванушки Интернешнл». Кроме того, продюсер назвал востребованным в качестве и певца, и ведущего Николая Баскова, пишет «Лента.ру». Официальный доллар 78,48, евро 89,60.
0: И погода на радио 7. За окном в эти минуты плюс 29. Завтра в пятницу без осадков, неустойчивый слабый ветер. Этой ночью плюс 16-18 и завтра днем до плюс 31.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио 7.

0: На радио Си музыка, которую мы любим и только что холи-моли. Меня зовут Леонид Филиппов, желаю всем великолепного настроения в этот четверг. На часах 16:09 и далее на радио Си 20-минутный музыкальный нон-стоп.
1: Реклама. Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международное соревнование по конной стрельбе из лука. А также массовый забег легкоатлетов, футбол и панофутбол, падл-теннис и армрестлинг, полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал-спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. 0+.
2: В Магнит Экстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой Магнит Плюс. Печенье шоколадный брауни «Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
4: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио «Си».

0: С вами радио Сиена 103.7 FM и только что в Кадабастане. На часах 16:30 на радио Сиен новости. Спонсор ООО «ЗЭ» жилой комплекс «Клеверпарк».
1: Добрый день. Россия остается открытой для переговоров по Украине, заявил сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. При этом заметил, что в условиях, когда Киев далее подстрекается европейскими столицами на продолжение войны, Москва продолжает СВО, где фиксируется положительная для нас динамика, отметил Песков, пишет агентство ТАСС. В день города 1 августа в центре Екатеринбурга, а также в Академическом, будет объявлен сухой закон. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов. Кроме того, для безопасности в историческом сквере установят мобильное ограждение и автономную систему видеонаблюдения. Глава Невьянска Александр Берчук почти одновременно подписал постановление о введении в городе режима ЧС и заявление об уходе в отставку. Режим ЧС введен с полудня среды 22 июля до 5 вечера пятницы 21 августа, пишет «Новый день». В кинотеатрах России стартовали официальные показы японского фильма «Дни Сакамото». Это картина о том, как бывший киллер борется за семейное счастье. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клеверпарк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клеверпарк». Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОАЭ ЗЖК «Клеверпарк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указан на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действуют на наличие предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: И погоде на радио ИСИМ, спонсор ООО «Екатеринбургский деловой мир», сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». За окном в эти минуты плюс 28, завтра в пятницу без осадков, неустойчивый слабый ветер, этой ночью плюс 16-18 и завтра днем до плюс 31.
2: Реклама.
4: Раньше переживали родители, теперь за них переживаете вы. Все ли в порядке? Приняли ли лекарства? Если близким нужна сиделка, доверьтесь Екатеринбургскому медицинскому центру. Наши компаньонки помогают дома, контролируют самочувствие, становятся опорой для семьи. Компаньонки ЕМЦ. Спокойствие близких бесценно. Звоните 379-0770.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

любить, так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно.

0: На радио Зи меньше слов и больше музыки. Это Рики Мартин и Мэя Private Emotion. На очереди золотая коллекция. В этом выпуске ЗАЗ, еще Крис Ри, Блу Кафе и в самом начале Моден Токен.
1: Реклама.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
4: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner6+.
5: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
6: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Золотая коллекция «Радио Си».
8: Спонсор ООО «Любимое дело» – салон и «Любимая кухня».
9: У каждой семьи свой дом, своя история. Салон и «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной – один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года.

Золотые хиты на Радио Си, и только что за Синетом я, Леонид Филиппов, с вами прощаюсь. Далее компанию составит Роман Калашников. Еще впереди на Радио Си Texas Amazon, и перед этим инструментальная музыка Крис Перес.

0: Екатеринбурге 5 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый вечер. В день города в Екатеринбурге будут вводить сухой закон. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов. Продавать спиртное в самом центре запретят уже 31 июля. 1 августа сухой закон введут по широкому периметру в центре города, а также в Преображенском парке, в Академическом районе, рядом в районе парка Маяковского. Для безопасности в историческом сквере 1 августа установят мобильное ограждение, систему видеонаблюдения. Вход организуют через 4 КПП. Те же меры безопасности будут действовать в литературном квартале на площади 5-го года, в спортивной зоне 8 марта химиков, в спортквартале Архангела Михаила, а также в Преображенском парке, пишет «Новый день». Глава Невьянска Александр Бирчук почти одновременно подписал постановление о введении в городе режима ЧС из-за наводнения и заявление об уходе в отставку. Режим ЧС был введен в городе с полудня среды 22 июля до 5 вечера пятницы 21 августа. По последним данным МЧС, в Невьянске затоплено 65 частных домов. Сегодня заявление мэра Невьянска рассмотрят депутаты местной думы. Решение об отставке он объяснил состоянием здоровья, пишет «Новый день». Свердловские власти за полтора года направили 3 миллиарда 900 миллионов рублей на приобретение медтехники. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Ежегодные расходы выросли в 2,3 раза. Только для областной клинической больницы в Екатеринбурге закупили оборудование на 985 миллионов рублей. До конца года в учреждение поступят маммограф, ангиограф, КТ, 6 аппаратов УЗИ экспертного класса. Медтехнику в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» закупают и для других свердловских городов. Компания Wildberries со среды начала оказывать финансовую помощь селлерам, чьи товары сгорели на складах в Котовске и подмосковной Электростали. Также на этой неделе дроны атаковали склады в Краснодаре и Невинномысске. Суммарный ущерб составил сотни миллиардов рублей, пишет агентство ТАСС. Основной приоритет компании – выплаты продавцам с маленьким оборотом, подчеркнула Татьяна Ким. В течение суток выплаты должны получить почти 90 тысяч предпринимателей. Меры поддержки средних предпринимателей также разрабатываются. Татьяна Ким также отметила, что склады Wildberries застрахованы, но страховки не покрывают риски от терроризма и беспилотников. В кинотеатрах России официально вышел в прокат фильм «Дни Сакамото» о бывшем киллере, который влюбился и решил стать семьянином. Картина основана на успешной манге с тиражом в 6 миллионов копий, по которой также выпустили проект для стриминга Netflix. Главную роль исполнил популярный актер, певец и модель, работающий с разными европейскими брендами – Рен Мигура. Зрители знают его по культовому сериалу «Сёгун» и по фэнтези-мелодраме «Мой счастливый брак», пишет «Чемпионат.ком». Официальный доллар 78,48, евро 89,60.
2: Реклама.

0: Пробки Паривит. Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
1: Спонсор прогноза погоды ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 18, днем плюс 29-31.
2: Реклама.
3: Есть особенные летние вечера, когда после дождя воздух пахнет садом.
4: Когда никто никуда не спешит, и все, наконец, собрались вместе.
3: На веранде появляется чай и теплый пирог.
4: Иногда счастье звучит именно так.
3: «Златопечка» – вкус, который собирает вместе.
5: Адреса на сайте златопечка.ру.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
1: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.

0: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
1: Подробности на мотивтелеком.ру.
2: В Монетке качество на высоте. Сыр легкий 200 граммов. 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
4: Конечно, встречали. Если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт. Идем в Петрович.
5: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
6: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. О, Kassir.ru. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. 18-784-718-9584.
7: Сейчас ситуация на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 5 баллов. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Шевская от Совхозной до проспекта Космонавтов. Здесь скорость потока всего 2 км в час. Космонавтов стоит от Старых Большевиков до Бакинских Комиссаров. Малышева от Мамина Сибиряка до 8 марта. Плотно на

0: Кади от 20-го километра до 16-го, Ленина стоит от Восточной до Хохрякова. По магистралям самое загруженное сейчас это Московская в центр, Малышева к центральному стадиону, Космонавтов из центра.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Желаю вам классного вечера в компании Radio C. Только что с нами Оливия Дин. Такая приятная, расслабляющая песня «So Easy». Далее с нами Рикардо Фолли «Обыкновенные истории». Меня зовут Роман Калашников. Всем большой привет.
1: Реклама. 20 лет учимся в вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Chery Tenet в июль на Металлургов. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Chery или Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
5: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: Телефон рекламной службы 235 09 05.
7: Радио Си.

0: Шер, дождь, дождь, рейн, рейн, только что на Радио Си. Дождь уже полчаса назад как закончился в Екатеринбурге. Начинался он очень неожиданно, прям пошел чуть ли не стеной. Что с погодой будет завтра, расскажу буквально через минуту в прогнозе. Также послушаем хит «Way Down We Go» Калео. А пока новости на Радио Си, Людмила Гусева.
1: Добрый вечер. Цены на эталонную марку нефти Brent сегодня подскочили на 5% и на пике превышали отметку в $99 за баррель. Затем немного снизились. Котировки вернулись на уровни, на которых были в мае этого года, отмечает РБК. Нефть дорожает на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. МЧС России запретила парковать под железнодорожными мостами и эстакадами взрывоопасные объекты, в том числе электромобили, газобаллонные машины и грузовики. Правила введены еще 10 июля, сообщила пресс-служба ведомства, пишет «Вечерняя Москва». На улице Вайнера в Екатеринбурге после реконструкции появятся камеры с автоматическим распознаванием лиц. Они будут фиксировать лица и сверять их с базами данных МВД. В мэрии считают, что такие меры заставят молодежь лучше себя вести в общественном пространстве, пишет «Ядин». После затяжного периода дождей в Свердловской области идет аномальная жара. С 26 по 28 июля в регионе будет сухо, солнечно, до плюс 36 без осадков, обещает Уралгидромет. Сегодня и завтра по области грозы и локальные небольшие дожди. Людмила Гусева, Радио Си.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «Хладокомбинат номер 3». Мороженое «Вечерний Екатеринбург». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 18, днем плюс 29-31.
2: Реклама.
3: Я в магазине. Тебе что-то взять?
4: Вечерний Екатеринбург.
3: Может, что-то новое?
4: Нет, Вечерний Екатеринбург.
3: А, знаю. Возьму мороженое Вечерний Екатеринбург, но новое.
2: Нежный ванильный пломбир из натурального молока, хрустящий вафельный стаканчик и шоколадный топпинг внутри.
4: Вечерний Екатеринбург в вафельном стаканчике – мое новое любимое мороженое от хладокомбината номер 3. Ищите в продуктовых магазинах. Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.
5: Oh, Father, tell me.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа ДИАУ, агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости ДИАУ.
2: Александр, расскажите о том, как покупателю выбрать наиболее ликвидную квартиру, такую, которую при необходимости легко продать впоследствии.
3: Многие гонятся за выгодной ипотечной ставкой на первичном рынке. Но в последнее время цена квадратного метра в строящемся жилье на 15% выше, чем аналоги на вторичке. 4 года назад вы могли купить у застройщика квартиру на котловане и ждать пару лет, пока дом построится. А в результате прирост был порядка 30%. Сегодня вы покупаете квартиру у застройщика, ну, например, за 8 миллионов, ждете, когда ее сдадут, а затем выставляете на продажу. И понимаете, что вы не можете продать ее дороже, чем за 7, хотя застройщик по-прежнему выставляет аналоги за 8.
2: Александр, значит ли это, что на первичном рынке не стоит приобретать жилье?
3: И на первичном рынке есть интересные предложения, их надо уметь находить. Мы видим, что в одном случае у строящегося объекта есть хороший потенциал роста, но часто он исчерпан. Вместе с тем, на рынке вторички есть интересные предложения современных квартир. Такое жилье надо уметь находить. Обращайтесь к нам в ДИАУ. Предложим вам сравнительный анализ того, что наиболее выгодно приобрести в вашей ситуации. Телефон в Екатеринбурге тот же 22 22 181.

0: Рок-острова «Ничего не говори» на Радио Си, музыка, которую мы любим. Дальше «Золотая коллекция». Мы подготовили три классные песни, например, «Lighthouse Family», «Run», чуть раньше «Backstreet Boys» с чувственным хитом «I Want It That Way», а начнет Сиси Кейдж «Золотую коллекцию» на Радио Си.
1: Реклама.
2: Ого, а что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
6: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
7: Лето знает, что нам нужно. Распродажа. Скажем дружно.
5: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. Сэла, Спортмастер Про, Зарина, Бифри и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
8: Сегодня в Кировском. Творог Полевское. 5%. 109,99 за 300 граммов. Батончик Пикник Биг. 79,99 за 76 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
9: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде. Насладиться утренним кофе с видом на любимый город. Поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
5: Реклама «Дом культурный». ОАЭ за SKM Библиотечная. Проектная регламентация на сайте наш.дом.рф.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Глазурит». Автосалон «Глазурит Ханчи». 6 баллов. Показывая сервис Яндекс.Карты, отмечу крупнейшее скопление машин. Это Шевская от Совхозной до проспекта Космонавтов. Космонавтов стоит от Старых Большевиков до Бакинских Комиссаров. Малышева от Бажова до Максима Горького. Плотно на Екате от поворота к станции Палкина до реки Решетка. Ленина стоит от Луначарского до улицы Хохрякова. По магистралям самые загруженные — это Ленина к Визу, Малышева к центральному стадиону, Московская в центр.
1: Реклама.
10: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
11: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
10: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
11: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
12: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Вечер, финал рабочего дня. На радио Си для вас классная музыка. Только что Lighthouse Family Run в финале золотой коллекции часа. Дальше Дэвид Червит, Leap of Faith, но перед этим музыка, понятная без слов. Мелодия Mystical Force.
1: Реклама. Он и она.
2: Гармония любви.
1: Он, она и...
2: Гармония семьи.
1: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
2: Гармония.
3: О возможных противопоказаниях консультируют специалисты.
4: Как сэкономить на покупке авто?
5: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акция до 31.07.2026 года.
6: Знаешь, чего мне всегда жалко летом?
7: Чего?
6: Оно слишком быстро заканчивается. Только начинаешь собираться с близкими, пить чай на веранде, принимать гостей, и уже осень.
7: Тогда не будем тратить лето на кухне. Пироги, домашние салаты, окрошка и готовые блюда от Злата Печка.
6: Потому что лето слишком короткое.
7: А хорошие вечера хочется запомнить.
8: Адреса на сайте златопечка.ру.
9: Сегодня в Кировском сыр российский «Касмак» 159,99 за 200 граммов. Колбаса вареная классическая «Папа может» 99,99 за 300 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
10: Внимание! 25 и 26 июля большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от Летофеста для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
11: 103.7 FM. Радио Си.
0: Сейчас на радио Си инструментальная музыка, спонсор ИП «Бабушкин Александр Николаевич», агентство недвижимости «Этажи».
12: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на «Этажи.ком».
13: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
14: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».

0: 18.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева на радио Си. Спонсор ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета».
1: Добрый вечер. Россия остается открытой для переговоров по Украине, заявил сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. При этом заметил, что в условиях, когда Киев далее подстрекается европейскими столицами на продолжение войны, Москва продолжает спецоперацию, где фиксируется положительная для нас динамика, цитирует Пескова агентство ТАСС. Комментируя переговоры главы МИДа Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Рубио, Песков сказал, что не передавался бы излишнему оптимизму. На переговорах с Лавровым, напомню, Марко Рубио заявил, что предложения Анкориджа провалились из-за несогласия Украины, и Вашингтону нужно придумать новый план. Цены на эталонную марку нефти Brent сегодня подскочили на 5% и на пике превысили отметку $99 за баррель. Котировки вернулись на уровни, на которых были в мае этого года, пишет РБК. Нефть дорожает на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Ночью йеменская группировка хуситов ударила по двум нефтяным танкерам Саудовской Аравии. Суда нарушали запрет на морское судоходство, заявили хуситы, пишет Коммерсант. Аналитики говорят, что в ближайшее время цены на нефть останутся высокими. За полгода свердловские автомобилисты нарушили правила на ЖД-переездах более 400 раз, рассказали в пресс-службе Свердловской магистрали. Зафиксировано 418 случаев, на 75 больше, чем в тот же период прошлого года. Основными причинами аварий на путях остаются выезд на рельсы под закрывающийся шлагбаум или на запрещающий сигнал светофора, попытки водителей проехать перед близко идущим составом, а также пересечение путей вне переезда. Железнодорожники призывают водителей соблюдать ПДД на переездах, помнить о том, что у поезда преимущество в движении перед остальными видами наземного транспорта, пишет «Комсомольская правда». Депутаты Думы Невьянска приняли отставку главы города Александра Берчука. Об этом сообщил парламентарий Свердловского заксобрания Алексей Свалов. В Невьянске в четверг прошло внеочередное заседание Думы. На повестке был один вопрос о прекращении полномочий главы Невьянского муниципального округа досрочно, пишет «Комсомольская правда». Напомню, что это не первые кадровые перестановки за последние дни. Так, 20 июля в отставку отправили главу Первоуральска Игоря Копца. Решение принял губернатор Паслер, напоминает агентство. После затяжного периода дождей в Свердловской области идет аномальная жара. С 26 по 28 июля над регионом установится мощный гребень высокого давления. Это означает, что будет сухо, солнечно и очень жарко. До плюс 36 днем, сообщили в Уралгидромете. Осадков в эти дни не ожидается. Сегодня и завтра по области локальные грозы и небольшие дожди, в основном на севере и в горной части области. В субботу, 25 июля, кратковременные осадки вероятны на юге региона, пишет «Новый день». По предварительным прогнозам погодных сайтов, в начале августа будет тепло, около плюс 20 градусов днем, и так до 20-х чисел. Но это предварительный прогноз. Официальный доллар 78,48, евро 89,60.
2: Реклама.
3: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июля и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
4: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июля этого года. Подробности на «Планета.ти.си».
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Специализированный застройщик Атлантик Теймбург», ЖК «Сибирская калина». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 18, днем до плюс 31.
2: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
5: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
5: Проект комфорт-класса «Сибирская калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
6: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлантик Екатеринбург».
7: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: В компании «Радио Си». К музыке мы скоро вернемся, пока слово нашему автообозревателю. На «Радио Си» минута драйва. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Сегодня новости из мест, которые редко попадают в автомобильные сводки. Западная Африка. Небольшое государство Сьерра-Леона. Его власти решили победить дорожный хаос с помощью настольной игры. Местным кандидатам в водители теперь мало выучить теорию и откатать практику с инструктором. Дело в том, что большинство аварий в стране случается по одной причине. Водители вообще не понимают значения дорожных знаков. Поэтому, чтобы получить права, сейчас приходится сначала купить настольную игру, а потом в нее сыграть. Игра называется «Путь водителя». Правила простые. На картонном поле сходятся до 6 игроков. Вместо обычных костей они бросают кубики цветов светофора, а фишками служат маленькие пластиковые машинки. Двигаясь по нарисованным дорогам, будущие водители попадают в типичные ловушки. Игра проверяет все. От правил перекрестков и разметки до умения уступить дорогу и выбрать скоростной режим. На поле есть даже скрытые посты полиции. За ошибку тут же прилетает штраф. Только после настолки претендента на права ждет медкомиссия и городской экзамен. Правда, статистика показывает, чудо пока не произошло. Аварийность в Сьерра-Леоне по-прежнему запредельная. Но за счет продажи игры бюджет они все-таки немного пополнили.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
0: Вы слушаете «Радио Си», дальше «Чижикомпания». О любви на 103.7 FM.
1: Реклама.
4: Новое, новое. Это «You Can Touch» от Казановы. В жизни ты же хочешь...

0: питание, сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch, ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Атмосфера просто космос.
4: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
3: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
4: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
5: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Николай Носков и Виктор Дробыш представляют 5 августа в Летнем театре парка Маяковского официальное трибьют-шоу Николая Носкова «Айван» с оркестром. Билеты в кассах города 12+.
7: В «Монетке» качество на высоте. Вафли «Правильное решение» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
8: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международное соревнование по конной стрельбе из лука. А также массовый забег легкоатлетов, футбол и панофутбол, падл-теннис и армрестлинг, полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал-спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. 0+.
9: Давайте посмотрим, что с пробками к этой минуте. Яндекс.Карты показывает 6 баллов. Отмечу скопление машин на ЕКАДе от Березовского тракта до моста через железную дорогу. Космонавтов стоит от Старых Большевиков до Бакинских Комиссаров. Здесь скорость потока всего 2 км в час. Отмечу объездную дорогу от Московской улицы до Серафима Дерябиной. Березовский тракт, Трудовая, Губахинская. Проезжие стоят от Барьерной до Укромного переулка. Норильская от Фронтовых бригад до Проезжей улицы. По магистралям самые загруженные сейчас это 8 марта в обе стороны, Токарик, Кирова, Космонавтов из центра.
10: Радио Си 103.7 FM.

0: Золотые хиты на Радио Си. Только что Тувелу, How Long. Дальше слушаем такую неторопливую, даже расслабляющую, по крайней мере, по своему звучанию песню Another Day in Paradise. С нами Фил Коллинз на Радио Си.
1: Реклама.
2: Ого, а что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
6: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
7: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
8: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
7: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
9: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
11: Сегодня в Кировском. Лопатка свиная, бескостная, охлажденная. 269,99 за килограмм. Филе минтая, порционная, свежемороженая. 199,99 за 340 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
12: Телефон рекламной службы 235-0905.
13: Радио Си.

0: классная история с таким французским шармом от Ума Турман и Патрисии Касс. «Не позвонишь» на радио Си 103.7 FM. Далее у нас свежий хит «Ride» от проекта «Клан Карусель». Это через 3 минуты. А сейчас с нами Анна Романова на радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Самое древнее изображение белой лилии найдено на фресках Кносского дворца на острове Крит. Их возраст превышает 3500 лет. Лилия считается одним из первых декоративных цветов, которые человечество стало культивировать исключительно ради эстетики, а не ради еды. Сегодня лилии. Лилии – настоящие генетические гиганты. Геном лилии в 12 раз больше человеческого и содержит примерно 37 миллиардов пар оснований. Это делает лилии одним из самых генетически сложных существ на планете. Лилии умеют нагревать свои бутоны. Температура внутри бутона может быть на 4-7 градусов выше, чем температура окружающего воздуха. Это помогает лилии быстрее разносить аромат для привлечения насекомых и, что очень мило, согревает ночных насекомых-опылителей внутри цветка. Луковицы лилии могут регулировать глубину своего погружения, выпуская дополнительные корни. Если луковица оказалась слишком близко к поверхности, эти корни утолщаются, цепляются за нижние слои грунта и буквально утягивают луковицу вглубь. В дикой природе лилии работают как точные биологические часы. Они открывают свои бутоны строго в вечерние сумерки и закрывают их на рассвете. Лилия – один из самых токсичных цветков для домашних кошек. Даже если кошка просто выпьет воду из вазы, где стояли лилии, это может вызвать у нее мгновенный и необратимый отказ почек. А вот в Азии, Китае, Японии и Корее определенные виды лилий выращивают как овощную культуру. Луковицы лилий богаты крахмалом и белком. Их запекают, варят в супах, сушат и перемалывают в муку. По вкусу они напоминают сладковатый картофель с легким каштановым привкусом. Пыльца лилии содержит стойкие каротиноиды и маслянистые вещества, из-за чего она не смывается водой. Пыльцу лилии, если она сухая, нужно снимать скотчем. Лилии обладают так называемым эффектом лотоса. Они имеют самоочищаться на наноуровне. Вода, попадая на цветок, не впитывается и не растекается, а сворачивается в идеальные шарики и скатываются, унося с собой споры грибков и пыли. Поэтому даже в сильный затяжной дождь лепестки лилии остаются безупречно чистыми. Знаменитая кувшинка, водяная лилия, не имеет никакого отношения к настоящим лилиям. Кувшинки принадлежат к другому семейству. Называть их лилиями начали только из-за внешнего сходства цветков. И что на первом месте? Лилия на гербе Франции тоже не лилия. Современные историки и ботаники сходятся во мнении, что это ирис псевдоаировый, который рос в изобилии на берегах реки Ли во Фландрии.
4: Есть в графском парке черный пруд.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.

0: Радио Син на 103.7 FM. С вами Роман Калашников. Всем прекрасного летнего вечера. Дальше «Золотая коллекция». В ближайшую 10-минутку с нами Пэтти Райан. А раньше хит 93-го «Lonely Nights» «Скорпы». А начнем с «Саважа» на Радио Си в «Золотой коллекции часа».
1: Реклама. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
2: «Калинка, Калинка, еды нам привези-ка».
3: «Оглянуться не успели, а...»

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
3: Конечно, встречали. Если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Осета Петрович, Санкт-Петербург, УКРН 106-784-754-56-55.
5: Раньше переживали родители, теперь за них переживаете вы. Все ли в порядке? Приняли ли лекарства? Если близким нужна сиделка, доверьтесь Екатеринбургскому медицинскому центру. Наши компаньонки помогают дома, контролируют самочувствие, становятся опорой для семьи. Компаньонки ЕМЦ. Спокойствие близких бесценно. Звоните 379-0770.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на летние концерты в летнем театре Парка Маяковского. 19 и 22 июля «Симфония в парке». 23 и 24 июля «Мировые хиты». Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
8: Сейчас о пробках. Спонсор ООО «Глазурит». Автосалон «Глазурит Ханчи». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 6 баллов. Отмечу крупнейшие. Это ЕКАТ от Березовского тракта до моста через железную дорогу. Плотно на проспекте Космонавтов от Старых Большевиков до Бакинских комиссаров. На объездной дороге от Московской до Серафимы Дерябиной. На Березовском тракте Трудовой Губахинской проезжей. От Барьерной до Укромного переулка. И стоит Норильская улица от Фронтовых бригад до проезжей. По магистралям самые загруженные: Репина из центра, Космонавтов из центра, Ленина к Визу.
9: Реклама.
10: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
9: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
10: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
9: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, Фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200. Радио «Си». 103.7 FM.
11: Золотая коллекция «Радио Си».
8: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
12: У каждой семьи свой дом, своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года.

0: Радио 7 мы послушали золотую коллекцию только что Кейт Райан. Дальше Ace of Base All That You Want. А перед этим мелодия, которую у нас многие называют как «В мире животных», поскольку она была на заставке известной программы, это Alouette, Поль Мориа на Радио 7 в инструментальной музыке.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, я Александр Дмитриев, генеральный директор агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Далеко не все понимают, что в периоды ослабления спроса на рынке увеличивается разрыв между ценой предложения и ценой, по которой реально совершаются сделки. Цена на жилье значительно ниже на самом-то деле, чем кажется. Но нужна специальная квалификация, чтобы находить квартиры по интересным, приемлемым ценам. Разрыв между ценой предложения и ценой сделки составляет 10-15% в зависимости от типа квартиры. Но для того, чтобы купить квартиру выгодно, я рекомендую обращаться к нам в «Диал». Дело в том, что мы умеем находить квартиры по интересным ценам и умеем аргументировать продавцам необходимость снижения цены. Запись на консультацию по телефону в Екатеринбурге 22 22 181, а находимся мы на улице 8 марта 110.
3: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
4: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
5: Он и она.
6: Гармония любви.
5: Он, она и...
6: Гармония семьи.
7: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
8: Гармония.
9: Возможно, в противопоказаниях консультируют специалисты.
10: Как сэкономить на покупке авто?
11: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акция до 31.07.2026 года.
12: Внимание! 25 и 26 июля. Большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от «Летофеста» для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
13: 103.7 FM. Радио 7.
0: Сейчас на Радио Си инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
14: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Люксембурге 7 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Людмила Гусева.
1: Добрый вечер. Громкая сирена напугала сегодня вечером жителей академического района Екатеринбурга. Горожане стали массово делиться видео, на которых слышно тревогу. Но беспокоиться не о чем. Сирена сработала из-за поломки, которая случилась после сильного дождя, рассказали порталу Е1 в диспетчерской службе и в мэрии Екатеринбурга. Напомню, на город примерно в 5 вечера обрушился кратковременный тропический ливень. Многие улицы оказались под водой. Возле дворца молодежи вода залила рельсы и даже вставали трамваи, пишет Е1. На Эльмаше в Екатеринбурге готовят к расселению 17 старых жилых домов. Землю включили в программу комплексного развития территории КРТ и уже продали участок на торгах за 51 миллион рублей, в 94 раза выше начальной стоимости. Право на его освоение получила компания «Практика». Это район улиц Бабушкина, Карепина и Стачек, рассказали порталу Е1 в пресс-службе застройщика. Часть домов расселят уже этой осенью. Снос запланирован на 2029 и 31 годы. В квартале построят ЖК, детский сад, паркинг, почти на 700 автомобилей на месте дома на Бабушкина 13. Сама стройка будет идти с 2034 по 38 годы. МЧС России запретила парковать под железнодорожными мостами и эстакадами взрывоопасные объекты, в том числе электромобили, газобаллонные автомобили и грузовики. Правила начали действовать еще с 10 июля, сообщила пресс-служба ведомства. Также МЧС установила требования к пределу огнестойкости опор и пролетных строений мостов и эстакад. Запрет призван повысить уровень защиты жизни и здоровья граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры, пишет «Москва-24». Турпоток россиян в Северную Осетию за год вырос на 80%. Об этом сообщил телеграм-канал «Шот». С января по июль республику посетили почти 253 тысячи человек. В тот же период в прошлом году показатель был менее 143 тысяч. Одним из самых популярных мест у гостей региона остается горный комплекс Цеи. Зимой сюда приезжают лыжники, летом альпинисты. Также туристы ездят на Мидограбинское озеро, где хип-хоп-дуэт Мияги и Эндшпиль сняли клип на трек «Силуэт». Дополнительную популярность этому месту принесла роскошная свадьба блогера Иды Галич. Также в республику едут ради местной природы и осетинских пирогов. В зоопарк Екатеринбурга привезут жениха для тиньшанской бурой медведицы Алми. Он приедет из Душанбе. Об этом рассказала на пресс-конференции в агентстве ТАСС директор зоопарка Светлана Прилепина. Невесте Алми сейчас 2,5 года. Она приехала в Екатеринбург прошлым летом из Казахстана. Также в зоопарке ждут свою пару некоторые виды кошачьих, но какие именно, пока секрет. Также директор зверинца рассказал, что в этом году значительно пополнилась коллекция животных в зоопарке. Среди новичков самка капибары, белоплечие орланы, рысь и выдра. А еще появились 44 детеныша. Официальный доллар 78,48, евро 89,60.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков, ветер неустойчивый слабый. Ночью до плюс 18, днем до плюс 31.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на Радио Си.
2: Спонсор рубрики ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
3: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
4: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
3: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: С вами Роман Калашников. Есть у меня подарочное издание книги «Мане. Жизнь и творчество» от лидера российского нонфикшн-рынка издательства «Бомбора 16+.» Разумеется, я не просто так хвастаюсь. Мы сейчас разыграем эту книгу в третьем звонке. Кто дозвонится по номеру 235-103-7 третьем, тот и заберет приз. 235-103-7 набирайте прямо сейчас.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. «Мотив».
2: Подробности на motivtelecom.ru.

0: Майер-курорт Марциаль, Тюмень.
1: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
2: Как сэкономить на покупке авто?
3: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
4: Акция до 31.07.2026 года.
5: В Магнитэкстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
6: За минувшие полчаса в городе пробок стало меньше. Яндекс.Карты показывает 4 балла. Крупнейшее скопление машин – это объездная дорога от Московской улицы до Серафима Дерябиной. Космонавтов стоит от Старых Большевиков до Бакинских комиссаров. Березовский тракт, Трудовая, Губахинская проезжая от Барьерной до Укромного переулка. Шевская стоит от Совхозной до проспекта Космонавтов. Отмечу, Бакинских комиссаров от Ярославской улицы до проспекта Космонавтов. Здесь скорость потока всего 2 км/ч. Самая загруженная магистраль – это Космонавтов из центра. Здесь 7 баллов.
7: Радио Си 103.7 FM.

0: На радиосе играем в третий звонок. Кто дозванивается третьим, тот и забирает приз от радиоси.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вы номер один.
1: Виктор Настон. Тогда в следующий раз. Всего доброго.
2: Вечер добрый.
0: Вы дозвонились. Второй. Вам передавать приветы.
2: Привет всем. Всему Екатеринбургу. Хорошей погоде. И вам всего доброго.
0: Спасибо, что набрали.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как ваш вечер сегодня проходит?
3: Вечер хорошо проходит. Тепло, солнышко, жарко, я бы сказала, летний вечер.
0: Так дождь недавно был, буквально там полтора часа назад. Тропический. В центре не попали по него?
3: Неплохо. Я как раз оказалась на работе в это время.
0: Понятно. Тот случай, когда работа в радость. Давайте вручу вам приз. Вы номер 3 и от Радио Си получаете подарочное издание книги «Мане. Жизнь и творчество» от издательства «Бомбора».
3: Супер. Ура. Ура. Очень люблю импрессионистов. Спасибо большое.
0: Далее на правах рекламы. В книге вас ждет подробная биография художника с фотографиями из его личного архива, фамильными документами, а также множеством репродукций его работ для читателей старше 16 лет. Завтра на Радио Си также будем считать звонки и вручать приз. А дальше музыка на Радио Си.
4: Реклама. Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
6: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в магните «Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
7: Лето знает, что нам нужно. Распродажа! Скажем дружно.
8: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. «Сэла», «Спортмастер Про», «Зарина», «Бифри» и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
9: В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
10: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
11: Внимание! 25 и 26 июля. Большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от «Летофеста» для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
12: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: Желаю вам отличного летнего вечера. Спасибо, что проводите его под аккомпанемент Радио Си. Для вас классная музыка. Дальше, например, мы подготовили золотую коллекцию. Включаем Марка Алмонда, чуть раньше Майкл Лонсторок, Someday, а начнем с Roxette на Радио Си.
1: Реклама. В Монетке качество на высоте. Капсулы для стирки 199 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде. Насладиться утренним кофе с видом на любимый город. Поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
3: Реклама «Дом культурный». ОАЗ SKM Библиотечная. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да! Ура!
1: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
7: Она на горках.
1: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
2: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Chery и Tenet в июль на Металлургов. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Chery или Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
0: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Глазурит». Автосалон «Глазурит Ханчи». 3 балла показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу скопление машин на объездной дороге от Московской улицы до Серафима Дерябиной. Космонавтов от Совхозной до Бакинских комиссаров. Отмечу трудовую Губахинскую проезжую от Березовского тракта до Укромного переулка. Бакинских комиссаров от Ярославской улицы до проспекта Космонавтов. Плотно на Шевской от Совхозной до проспекта Космонавтов.
1: Реклама.
8: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
2: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
8: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
2: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург. Фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
9: Золотая коллекция «Радио 7».

философии в этот летний вечер. This is the life. Это жизнь. Эми Макдональд только что в финале золотой коллекции на Радио Си. Sugar Babes дальше. Покажем музыка, понятная без слов. Space, Running in the City на Радио Си.

0: Екатеринбурге 8 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Людмила Гусева, спонсор ООО ТД «Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый вечер. Цена нефти Brent превысила $100 за баррель впервые с мая. Ранее сообщалось о цене 96, затем 98 и $99 за баррель нефти. По словам экспертов, нефть дорожает на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке и опасений насчет перебоев в поставках. Ормузский пролив, через который раньше проходил около 20% мировых поставок энергоносителей, был почти полностью перекрыт в конце февраля. После этого Красное море стало одним из главных путей вывоза нефти из стран Персидского залива. Однако йеменские хуситы объявили о блокаде саудовских судов в Красном море и ударили там по двум нефтяным танкерам Саудовской Аравии минувшей ночью. В школах Бразилии будут преподавать русский язык. Об этом договорились Минпросвещение России и Минобразование Бразилии. Русский язык как иностранный внедрят в учебные планы некоторых бразильских школ. План налаживания двусторонних связей представители двух ведомств обсудили в онлайн-формате. На совещании шла речь о повышении квалификации и направлении российских учителей в бразильские школы, пишет газета.ру. Предупреждение о смоге объявлено в Свердловской области до 8 вечера пятницы 24 июля. В регионе стоит в основном сухая и безветренная погода. Это неблагоприятно сказывается на рассеивании вредных примесей в атмосфере. Медики рекомендуют в такую погоду не открывать окна, отказаться от курения, пить больше воды, промывать глаза, нос и горло, чаще делать в помещении влажную уборку. В этом году в Свердловских лесах много редких черных лисичек. Жители Екатеринбурга собирают их ведрами и делятся фотографиями в соцсетях, пишет Ядин. Эти грибы встречаются в лиственных и смешанных лесах, обычно на тенистых влажных участках. Среди популярных направлений для сбора лисичек называют Кашино, Белоярское направление, поселок Кедровый, Невьянский и Алапаевские районы, а также Сесерть. Часто черные лисички соседствуют с рыжими. В Европе черные лисички считаются деликатесом, но съедобна только трубчатая воронка. Ножку приготовки удаляют. Грибы считаются самыми гастрономичными. Их можно добавлять почти в любое блюдо, отмечает Ядин. Предстоящей осенью в моду вернутся популярные в 1970-е французские танцевальные туфли. Это смесь джазовок и классических дерби, пишет журнал Vogue. Джазовки – это мягкие кожаные, обтекающие ногу туфли на шнурках и плоской подошве. Дерби – такие же мягкие, но с такой тонкой подошвой, что ее еле видно. В 1970-м основательница французского балетного бренда Rose Repito изготовила такую модель для своей невестки, знаменитой французской балерины Зизи Жанмир. Фасон под названием Репюто Зизи стал вдохновением для современных дизайнеров, отмечает Лента.ру. Официальные курсы валют Центробанка на пятницу: доллар 78.40, евро 89.44.
2: Реклама. Цены растут, время идет. Куда вложить, чтобы не жалеть? Конечно же, в свой дом. Стены из газобетона «Паривит» стоят крепко и долго. Зафиксируйте спокойствие сегодня. «Паривит» – строим будущее, которое можно потрогать. Завод стеновых материалов «Паривит». Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ИП Титова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Златопечка». Синоптики на завтра, пятницу, обещают нам переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Ночью в Екатеринбурге плюс 16-18, а днем плюс 29-31. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле и Новоуральске. В Краснотурьинске будет посвежее, днем до плюс 26 и дождь.
2: Реклама.
3: Давай заедем в «Златопечка».
4: Конечно.
3: Что возьмем сегодня?
4: Фирменный пирог к вечернему чаю, домашнюю окрошку, свежие салаты, томленые щечки с гречкой и пару любимых блюд в морозилку на случай, когда захочется домашнего.
3: Получается, весь дачный стол.
4: И все в одном месте. Удобно. Фирменные магазины «Златопечка» для дачи, гостей и хороших вечеров.
2: Адреса на сайте златопечка.ру.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: нырнуть в океан. Dive into the ocean. Элук, Зиба и Португал Демен. Только что на Радио Си. Во время вечернего дождя, сегодня, говорят, на улицах были настоящие реки, так что можно было вполне себе и нырнуть. К музыке мы скоро вернемся. Пока же давайте узнаем, что нового в мире моторов расскажет наш автообозреватель. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет». Автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Сегодня новости из мест, которые редко попадают в автомобильные сводки. Западная Африка. Небольшое государство Сьерра-Леона. Его власти решили победить дорожный хаос с помощью настольной игры. Местным кандидатам в водители теперь мало выучить теорию и откатать практику с инструктором. Дело в том, что большинство аварий в стране случается по одной причине. Водители вообще не понимают значения дорожных знаков. Поэтому, чтобы получить права, сейчас приходится сначала купить настольную игру, а потом в нее сыграть. Игра называется «Путь водителя». Правила про На картонном поле сходятся до 6 игроков. Вместо обычных костей они бросают кубики цветов светофора, а фишками служат маленькие пластиковые машинки. Двигаясь по нарисованным дорогам, будущие водители попадают в типичные ловушки. Игра проверяет все. От правил перекрестков и разметки до умения уступить дорогу и выбрать скоростной режим. На поле есть даже скрытые посты полиции. За ошибку тут же прилетает штраф. Только после настолки претендента на права ждет медкомиссия и городской экзамен. Правда, статистика показывает, чудо пока не произошло. Аварийность в Сьерра-Леоне по-прежнему запредельная. Но за счет продажи игры бюджет они все-таки немного пополнили.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
0: Вы слушаете «Радио Си». Прекрасного вечера. Дальше включаем «Наутилус Помпилиус». Я хочу быть с тобой.
1: Реклама. Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном» с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+. Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
4: В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
5: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
6: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международное соревнование по конной стрельбе из лука. А также массовый забег легкоатлетов, футбол и панофутбол, падл-теннис и армрестлинг, полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал-спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. 0+.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Не пропускайте классную новинку. У нас через полторы минуты One Republic, Need Your Love. Песня, которая даже, мне кажется, настраивает на романтику. Через полторы минуты включаем, пока же гороскоп Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, день может закончиться непредвиденными расходами, возможно, поломки техники или проблемы с домашними животными. Тельцы, срочное дело может перечеркнуть планы на день. Есть риск неудачи, ссор в запале. Лучше будет сбавить темп работы. Близнецы, дождитесь новостей, там обязательно окажется недостающая деталь головоломки, которую вы пытаетесь собрать. Раки, возможно, приключения и локальный стресс. Дела войдут в рискованную фазу или будут ощущаться как судьбоносные. Львы, из тлеющей искры может возгореться огромное пламя ссоры. Будьте осторожны в суждениях. Девы, напомнят о себе ваша практичность, хобби или просто работа в размеренном темпе помогут вам справиться с эмоциональным напряжением. Весы, ожидается много мелких проблем, хотя при вашей поверхностности вы можете их и не заметить. Нежелательно начинать поездки. Скорпионы, повышается вероятность непредсказуемых событий. Наблюдайте, но не спешите действовать. Стрельцы, вы не попадете в неприятные приключения, если только не будете сами их искать. Козероги, день нехватки энергии или денег. Есть смысл уделить внимание своему здоровью или дорогим вещам. Водолеи, ваши резкие мысли способны все испортить. Старайтесь сглаживать углы, если видите, что вашим словам сопротивляются. Рыбы, могут подвести нужные люди. Также, возможно, общая нехватка энергии, так что за сложные дела лучше не браться.
1: Радио Си.
4: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Си.

0: Ритм ночи. С нами только что Корона на Радио Си. Музыка, которую мы любим. До наступления ночи еще довольно далековато, а вот музыкальный вечер в самом разгаре. На Радио Си в ближайшую 10-минутку LP Vaya Con Dios, What's a Woman Without a Man. И начнем нашу золотую коллекцию Радио Си с Bad Boys Blue.
1: Реклама.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Большой джазово-поэтический фестиваль «Послушайте». 1 августа в парке Маяковского. Звездные хедлайнеры на сцене Летнего театра. Александр Ф. Скляр и Максим Пеганов. Варвара Визбор. Саша Алмазова. Дизи Дачдак. Весь день в парке. 3 сцены, 11 часов джаза, поэзия, танцы, кино. Включаем лето на полную. Билеты на сайте teatr.etpko.rf. Для зрителей старше 12 лет.
6: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
7: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
8: У каждой семьи свой дом, своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года.

0: LP на радио Си в золотой коллекции часа. У нас дальше Sixpence, Non The Richer, Kiss Me, а сейчас включаем российского электронного музыканта, выступающего под псевдонимом Фидель Уикед, слушаем мелодию Wicked Angel на радио Си. Спонсор ИП Бабушкин Александр Николаевич, агентство недвижимости «Этажи».
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра, пятницу. Обещают нам синоптики переменную облачность, преимущественно будет без осадков, ветер неустойчивый слабый. Ночью в Екатеринбурге до плюс 18, днем плюс 29-31. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство ЛМ РФ 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: В радость, думаю. Калашников с вами. Рад составить компанию. Летим далее. У нас впереди музыкальный нон-стоп. Включаем, например, Pet Shop Boys через 5 минут раньше. Милен Фармер на Радио Си.
1: Реклама. 20 лет учимся в вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся в вас заботе. Чувствуйте ее дома.

0: Маяки. Твое греческое настроение.
1: В Магнитоэкстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
0: Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: С вами Роман Калашников. Желаю классного вечера. Расскажу, что будем слушать в ближайшую десятиминутку. У нас в золотой коллекции Jam & Spoon. Через 3 минуты Майкл Джексон, You Are Not Alone. Начнем с Сандры, нашу золотую коллекцию Радио Си.

0: Jam & Spoon на Радио Си в золотой коллекции часа. Далее включаем Spice Girls, Viva Forever. Этот медляк откроет романтический вечер. Покажем музыка, понятная без слов. На Радио Си Art of Noise, Peter Gunn. Спонсор ООО Atlantic Pro. Проверенные автомобили с пробегом.
1: Потеть не хочется в метро? Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.

0: Желаю всем нам отличного вечера. В Екатеринбурге 10 часов. Давайте узнаем, что в пятницу завтра будет с погодой. Обещают нам синоптики переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 18, днем до плюс 31.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: С нами только что волшебный голос Селин Дион «All by myself» на Радио Си в романтическом вечере. Дальше Лаура Паузини «It's not goodbye», этот медляк через полторы минуты. А сейчас давайте узнаем, что сулят звезды. Анна Романова с гороскопом на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, день может закончиться непредвиденными расходами, возможно, поломки техники или проблемы с домашними животными. Тельцы, срочное дело может перечеркнуть планы на день. Есть риск неудачи, ссор в запале. Лучше будет сбавить темп работы. Близнецы, дождитесь новостей, там обязательно окажется недостающая деталь головоломки, которую вы пытаетесь собрать. Раки, возможно, приключения и локальный стресс. Дела войдут в рискованную фазу или будут ощущаться как судьбоносные. Львы, из тлеющей искры может возгореться огромное пламя ссоры. Будьте осторожны в суждениях. Девы, напомнят о себе ваша практичность. Хобби или просто работа в размеренном темпе помогут вам справиться с эмоциональным напряжением. Весы. Ожидается много мелких проблем. Хотя при вашей поверхностности вы можете их и не заметить. Нежелательно начинать поездки. Скорпионы. Повышается вероятность непредсказуемых событий. Наблюдайте, но не спешите действовать. Стрельцы. Вы не попадете в неприятные приключения, если только не будете сами их искать. Козероги. День нехватки энергии или денег. Есть смысл уделить внимание своему здоровью или дорогим вещам. Водолеи. Ваши резкие мысли способны все испортить. Старайтесь сглаживать углы, если видите, что вашим словам сопротивляются. Рыбы. Могут подвести нужные люди. Также возможна общая нехватка энергии, так что за сложные дела лучше не браться.
1: Радио Си. Романтический вечер.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио Си.

0: Екатеринбурге 11 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики на пятницу. Переменную облачность, преимущественно будет без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 18, днем плюс 29-31.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

Романтический вечер на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до завтра, встречаемся в пятницу, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка, понятная без слов, для вас Поль Мориа, мелодия «Токката». Пока, друзья.

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Самое древнее изображение белой лилии найдено на фресках Кносского дворца на острове Крит. Их возраст превышает 3500 лет. Лилия считается одним из первых декоративных цветов, которые человечество стало культивировать исключительно ради эстетики, а не ради еды. Сегодня лилии. Лилии – настоящие генетические гиганты. Геном лилии в 12 раз больше человеческого и содержит примерно 37 миллиардов пар оснований. Это делает лилии одним из самых генетически сложных существ на планете. Лилии умеют нагревать свои бутоны. Температура внутри бутона может быть на 4-7 градусов выше, чем температура окружающего воздуха. Это помогает лилии быстрее разносить аромат для привлечения насекомых и, что очень мило, согревает ночных насекомых-опылителей внутри цветка. Луковицы лилии могут регулировать глубину своего погружения, выпуская дополнительные корни. Если луковица оказалась слишком близко к поверхности, эти корни утолщаются, цепляются за нижние слои грунта и буквально утягивают луковицу вглубь. В дикой природе лилии работают как точные биологические часы. Они открывают свои бутоны строго в вечерние сумерки и закрывают их на рассвете. Лилия – один из самых токсичных цветков для домашних кошек. Даже если кошка просто выпьет воду из вазы, где стояли лилии, это может вызвать у нее мгновенный и необратимый отказ почек. А вот в Азии, Китае, Японии и Корее определенные виды лилий выращивают как овощную культуру. Луковицы лилий богаты крахмалом и белком. Их запекают, варят в супах, сушат и перемалывают в муку. По вкусу они напоминают сладковатый картофель с легким каштановым привкусом. Пыльца лилии содержит стойкие каротиноиды и маслянистые вещества, из-за чего она не смывается водой. Пыльцу лилии, если она сухая, нужно снимать скотчем. Лилии обладают так называемым эффектом лотоса. Они имеют самоочищаться на наноуровне. Вода, попадая на цветок, не впитывается и не растекается, а сворачивается в идеальные шарики и скатываются, унося с собой споры грибков и пыль. Поэтому даже в сильный затяжной дождь лепестки лилии остаются безупречно чистыми. Знаменитая кувшинка, водяная лилия, не имеет никакого отношения к настоящим лилиям. Кувшинки принадлежат к другому семейству. Называть их лилиями начали только из-за внешнего сходства цветков. И что на первом месте? Лилия на гербе Франции тоже не лилия. Современные историки и ботаники сходятся во мнении, что это ирис псевдоаировый, который рос в изобилии на берегах реки Ли во Фландрии.
4: Здесь, в Графском парке, черный пруд.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
5: 23 июля – День дачника в России. Происхождение даты связывают с пиком дачного сезона и получением первых серьезных плодов, в том числе огурцов, кабачков, моркови, вишни, малины и смородины. Первые дачи появились в России в начале 18 века как богатый царский подарок. Петр I стал раздавать земельные участки под Санкт-Петербургом своим лучшим придворным. Хотел, чтобы они постоянно присутствовали в новой столице, а ездить в нее из Москвы было неудобно и затратно. Слово «дача» и происходит от глагола «дать», и поначалу означало «дар» или «подарок». Поначалу дачи были богатыми усадьбами с хозпостройками, садами и даже небольшими фермами. Традицию таких даров продолжила Екатерина Великая, а первый указ именно со словом «дача» подписал Николай I в 1844 году. Он назывался о раздаче в городе Кронштадте загородной земли под постройку домиков или дач и разведение садов. Со временем слово «дача» стали использовать для обозначения загородного жилья вообще, а роскошные царские подарки превратились в современные 6 соток.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня уколами красоты или пластикой никого не удивишь. В России бьюти-услугами пользуются без малого половина женщин. Лидерами остаются ботокс, гиалуроновые филлеры и лазерное омоложение. Многие ходят на эти процедуры регулярно, каждые пару месяцев, как на обычный маникюр. Но ученые университета Иерусалима бьют тревогу. Увлечение косметическими процедурами у многих перерастает в поведенческую зависимость, похожую на алкоголизм или игроманию. Они опросили 1500 женщин от 25 до 70 лет. У каждой пятой желание изменить себя переросло в психологическую зависимость. Они видят, что результат уже портит их внешность, хотят остановиться, но тяга сильнее, и они снова бегут в клинику. Главные виновники – наши смартфоны и недовольство своим телом. Соцсети слишком сильно искажают реальность. В итоге мы включаемся в бесконечную гонку за чужим, отфильтрованным идеалом с экрана. Ученые не против ухода за собой, если он приносит положительный результат. Но главную инъекцию рекомендуют делать не в лицо, а в собственную самооценку.
3: Здравствуйте! В день города в ряде районов Екатеринбурга объявят сухой закон. Постановление подписал мэр Алексей Орлов. Продавать спиртное в самом центре города запретят уже 31 июля с утра и до позднего вечера. 1 августа сухой закон введут по широкому периметру в центре Екатеринбурга, а также в Преображенском парке и рядом с ним в Академическом районе в парке Маяковского. Для безопасности в день города в историческом сквере установят мобильное ограждение, систему видеонаблюдения, вход организуют через 4 КПП. Те же меры будут в литературном квартале на площади 5-го года, а также в спортзоне на 8 марта химиков, в квартале Архангела Михаила и в Преображенском парке, пишет Ядин. Власти Екатеринбурга придумали, как навести порядок на улице Вайнера. Там установят камеры с автоматическим распознаванием лиц после реконструкции. Она, напомню, началась в конце июня. Планируется, что камеры будут фиксировать лица и сверять их с базами данных МВД, пишет канал «Екатеринбург Главное», близкий к мэрии. В администрации города считают, что такие меры заставят молодежь лучше вести себя в общественном пространстве. Предполагается, что работы по обновлению улицы Вайнера будут завершены до 30 июня 2027. Года, пишет Ядин. Предупреждение о смоге объявлено в Свердловской области до 8 вечера пятницы 24 июля. В регионе стоит в основном сухая и безветренная погода. Это неблагоприятно сказывается на рассеивании вредных примесей в атмосфере. Медики рекомендуют в такую погоду не открывать окна, отказаться от курения, пить больше воды, промывать глаза, нос и горло, чаще делать в помещении влажную уборку. В школах Бразилии будут преподавать русский язык. Об этом договорились Минпросвещение России и Минобразование Бразилии. Русский язык, как иностранный, внедрят в учебные планы некоторых бразильских школ. План налаживания двусторонних связей представители двух ведомств обсудили в онлайн-формате. На совещании шла речь о повышении квалификации и направлении российских учителей в бразильские школы, пишет газета.ру. Предстоящей осенью в моду вернутся популярные в 1970-е французские танцевальные туфли. Это смесь джазовок и классических дерби, пишет журнал Vogue. Джазовки – это мягкие кожаные, обтекающие ногу туфли на шнурках и плоской подошве. Дерби такие же мягкие, но с такой тонкой подошвой, что ее еле видно. В 1970-м основательница французского балетного бренда Роуз Рипетта изготовила такую модель для своей невестки, знаменитой французской балерины Зизи Жанмер. Фасон под названием Рипетта Зизи стал вдохновением для современных дизайнеров, отмечает Лента.ру. Официальные курсы валют Центробанка на пятницу: доллар 78.40, евро 89.44.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Lexus больше не король качества. По крайней мере, так утверждает еще один свежий рейтинг от знаменитого агентства J.D. Power. Эксперты опросили почти 80 тысяч американцев и оценили проблемы, которые всплывают в первые 3 месяца после покупки новой машины. Эталоном качества стал Porsche. Второе место забрал премиальный кореец Genesis. Самый большой сюрприз – на третьей строчке Ford. Многолетний лидер Lexus делит теперь 4-е место с Nissan. Но тут важно понимать, что эксперты учитывают не только дефекты мотора или кузова, но и чисто дизайнерские, субъективные мелочи. Например, удобство подстаканников или подключение смартфона. Наибольшие нарекания вызывают мультимедийные экраны за то, что отвлекают внимание от дороги. Зато главным прорывом года назвали подстаканники. В современных моделях они удобно расположены и стали гораздо вместительнее. Итак, одно из главных требований к автомобилю – чтобы кофе не проливался.
6: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 23 июля 1901 года немецкий врач Роберт Кох выдвинул теорию о том, что переносчики бубонной чумы – это крысы. Этот вклад Коха в медицину был чисто теоретическим, но стал ключевым для понимания причин болезни. То, что именно блохи черных крыс переносят возбудителя бубонной чумы, доказал не Кох, а французский ученый Поль-Луи Симон. Он проводил исследования в Индии в конце 90-х годов 19 века, но его открытие поначалу не получило должного признания. Роберт Кох в то же время работал в Центральной Африке и заметил связь между вспышками чумы у людей и массовыми заболеваниями местных грызунов. Именно авторитет Коха привлек внимание к важным исследованиям француза. Что же касается самого Коха, он обессмертил свое имя намного раньше. Еще в 1882 нашел возбудителя туберкулеза. Экспериментируя с красителями, увидел в тканях разрушенного легкого крошечные палочки. За это в 1905 году ученый получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Официально возбудитель болезни называется микобактерия туберкулеза МБТ. Второе название – палочка Коха.
0: Со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Мир охватила эпидемия близорукости. По данным Международного института миопии, сегодня очки нужны уже каждому третьему жителю нашей планеты. Причина не в хрусталике, как считалось раньше, а в изменении формы самого глазного яблока. Оно удлиняется, и свет фокусируется перед сетчаткой, а не на ней. В результате картинка вдалеке расплывается. Долгое время считалось, что близорукость определяется главным образом наследственностью. Но сегодня ученые уверены, что решающее влияние оказывают окружающая среда и образ жизни. В первую очередь, интенсивная учеба. Чем раньше дети начинают проводить много времени за учебой в закрытых помещениях, тем выше вероятность развития миопии. Что касается смартфонов, то сами экраны вряд ли становятся главной причиной ухудшения зрения. Но риск повышается, когда мы смотрим в них подолгу и без перерывов. Поэтому офтальмологи рекомендуют каждые 20 минут отрывать взгляд от экрана и минимум 20 секунд смотреть на любой предмет в 6 метрах от себя. А чтобы остановить деформацию глаза, советуют как можно чаще гулять. Дневной солнечный свет стимулирует выработку дофамина в сетчатке, а именно это вещество тормозит опасное удлинение глазного яблока.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Кроссовер «Лада Азимут» успешно завершил цикл государственных краш-тестов. Результаты показали, что новинка выполняет национальные требования по пассивной безопасности со значительным запасом. Об этом говорится на официальном сайте «АвтоВАЗа». Особый повод для гордости – боковые шторки безопасности, которые защищают голову. Правда, мировой автопром использует эту технологию уже больше четверти века. Но для «Лады» это дебют. Вообще, если смотреть на независимую статистику, безопасность вазовских машин – понятие растяжимое. Бюджетная гранта в базовой версии набирала лишь скромные 2 звезды из 4. А вот флагманская Веста в свое время приятно удивила, заработав максимальный балл. К какому плюсу ближе Азимут? Технически это глубоко модернизированная Веста на переднем приводе. Но кузов оригинальный, а в топ-версиях обещают даже панорамную крышу. Моторы свои, вазовские, форсированные до 120-132 лошадиных сил. На выбор предложат новую отечественную 6-ступенчатую механику или китайский вариатор. Позже обещают даже импортный турбомотор. Серийный выпуск намечен на осень. Эксперты ожидают ценник в районе 2,5 миллионов рублей. За эти деньги «Азимут» будет напрямую конкурировать с китайцами. Посмотрим, чья возьмет.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Самое древнее изображение белой лилии найдено на фресках Кносского дворца на острове Крит. Их возраст превышает 3500 лет. Лилия считается одним из первых декоративных цветов, которые человечество стало культивировать исключительно ради эстетики, а не ради еды. Сегодня лилии. Лилии – настоящие генетические гиганты. Геном лилии в 12 раз больше человеческого и содержит примерно 37 миллиардов пар оснований. Это делает лилии одним из самых генетически сложных существ на планете. Лилии умеют нагревать свои бутоны. Температура внутри бутона может быть на 4-7 градусов выше, чем температура окружающего воздуха. Это помогает лилии быстрее разносить аромат для привлечения насекомых и, что очень мило, согревает ночных насекомых-опылителей внутри цветка. Луковицы лилии могут регулировать глубину своего погружения, выпуская дополнительные корни. Если луковица оказалась слишком близко к поверхности, эти корни утолщаются, цепляются за нижние слои грунта и буквально утягивают луковицу вглубь. В дикой природе лилии работают как точные биологические часы. Они открывают свои бутоны строго в вечерние сумерки и закрывают их на рассвете. Лилия – один из самых токсичных цветков для домашних кошек. Даже если кошка просто выпьет воду из вазы, где стояли лилии, это может вызвать у нее мгновенный и необратимый отказ почек. А вот в Азии, Китае, Японии и Корее определенные виды лилий выращивают как овощную культуру. Луковицы лилий богаты крахмалом и белком. Их запекают, варят в супах, сушат и перемалывают в муку. По вкусу они напоминают сладковатый картофель с легким каштановым привкусом. Пыльца лилии содержит стойкие каротиноиды и маслянистые вещества, из-за чего она не смывается водой. Пыльцу лилии, если она сухая, нужно снимать скотчем. Лилии обладают так называемым эффектом лотоса. Они имеют самоочищаться на наноуровне. Вода, попадая на цветок, не впитывается и не растекается, а сворачивается в идеальные шарики и скатываются, унося с собой споры грибков и пыль. Поэтому даже в сильный затяжной дождь лепестки лилии остаются безупречно чистыми. Знаменитая кувшинка, водяная лилия, не имеет никакого отношения к настоящим лилиям. Кувшинки принадлежат к другому семейству. Называть их лилиями начали только из-за внешнего сходства цветков. И что на первом месте? Лилия на гербе Франции тоже не лилия. Современные историки и ботаники сходятся во мнении, что это ирис псевдоаировый, который рос в изобилии на берегах реки Ли во Фландрии.
4: Здесь, в Графском парке, черный пруд.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
5: 23 июля – День дачника в России. Происхождение даты связывают с пиком дачного сезона и получением первых серьезных плодов, в том числе огурцов, кабачков, моркови, вишни, малины и смородины. Первые дачи появились в России в начале 18 века как богатый царский подарок. Петр I стал раздавать земельные участки под Санкт-Петербургом своим лучшим придворным. Хотел, чтобы они постоянно присутствовали в новой столице, а ездить в нее из Москвы было неудобно и затратно. Слово «дача» и происходит от глагола «дать», и поначалу означало «дар» или «подарок». Поначалу дачи были богатыми усадьбами с хозпостройками, садами и даже небольшими фермами. Традицию таких даров продолжила Екатерина Великая, а первый указ именно со словом «дача» подписал Николай I в 1844 году. Он назывался о раздаче в городе Кронштадте загородной земли под постройку домиков или дач и разведение садов. Со временем слово «дача» стали использовать для обозначения загородного жилья вообще, а роскошные царские подарки превратились в современные 6 соток.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня уколами красоты или пластикой никого не удивишь. В России бьюти-услугами пользуются без малого половина женщин. Лидерами остаются ботокс, гиалуроновые филлеры и лазерное омоложение. Многие ходят на эти процедуры регулярно, каждые пару месяцев, как на обычный маникюр. Но ученые университета Иерусалима бьют тревогу. Увлечение косметическими процедурами у многих перерастает в поведенческую зависимость, похожую на алкоголизм или игроманию. Они опросили 1500 женщин от 25 до 70 лет. У каждой пятой желание изменить себя переросло в психологическую зависимость. Они видят, что результат уже портит их внешность, хотят остановиться, но тяга сильнее, и они снова бегут в клинику. Главные виновники – наши смартфоны и недовольство своим телом. Соцсети слишком сильно искажают реальность. В итоге мы включаемся в бесконечную гонку за чужим, отфильтрованным идеалом с экрана. Ученые не против ухода за собой, если он приносит положительный результат. Но главную инъекцию рекомендуют делать не в лицо, а в собственную самооценку.
3: Здравствуйте! В день города в ряде районов Екатеринбурга объявят сухой закон. Постановление подписал мэр Алексей Орлов. Продавать спиртное в самом центре города запретят уже 31 июля с утра и до позднего вечера. 1 августа сухой закон введут по широкому периметру в центре Екатеринбурга, а также в Преображенском парке и рядом с ним в Академическом районе в парке Маяковского. Для безопасности в день города в историческом сквере установят мобильное ограждение, систему видеонаблюдения, вход организуют через 4 КПП. Те же меры будут в литературном квартале на площади 5-го года, а также в спортзоне на 8 марта химиков, в квартале Архангела Михаила и в Преображенском парке, пишет Ядин. Власти Екатеринбурга придумали, как навести порядок на улице Вайнера. Там установят камеры с автоматическим распознаванием лиц после реконструкции. Она, напомню, началась в конце июня. Планируется, что камеры будут фиксировать лица и сверять их с базами данных МВД, пишет канал «Екатеринбург Главное», близкий к мэрии. В администрации города считают, что такие меры заставят молодежь лучше вести себя в общественном пространстве. Предполагается, что работы по обновлению улицы Вайнера будут завершены до 30 июня 2027. Года, пишет Ядин. Предупреждение о смоге объявлено в Свердловской области до 8 вечера пятницы 24 июля. В регионе стоит в основном сухая и безветренная погода. Это неблагоприятно сказывается на рассеивании вредных примесей в атмосфере. Медики рекомендуют в такую погоду не открывать окна, отказаться от курения, пить больше воды, промывать глаза, нос и горло, чаще делать в помещении влажную уборку. В школах Бразилии будут преподавать русский язык. Об этом договорились Минпросвещение России и Минобразование Бразилии. Русский язык, как иностранный, внедрят в учебные планы некоторых бразильских школ. План налаживания двусторонних связей представители двух ведомств обсудили в онлайн-формате. На совещании шла речь о повышении квалификации и направлении российских учителей в бразильские школы, пишет газета.ру. Предстоящей осенью в моду вернутся популярные в 1970-е французские танцевальные туфли. Это смесь джазовок и классических дерби, пишет журнал Vogue. Джазовки – это мягкие кожаные, обтекающие ногу туфли на шнурках и плоской подошве. Дерби такие же мягкие, но с такой тонкой подошвой, что ее еле видно. В 1970-м основательница французского балетного бренда Роуз Рипетта изготовила такую модель для своей невестки, знаменитой французской балерины Зизи Жанмер. Фасон под названием Рипетта Зизи стал вдохновением для современных дизайнеров, отмечает Лента.ру. Официальные курсы валют Центробанка на пятницу: доллар 78.40, евро 89.44.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Lexus больше не король качества. По крайней мере, так утверждает еще один свежий рейтинг от знаменитого агентства J.D. Power. Эксперты опросили почти 80 тысяч американцев и оценили проблемы, которые всплывают в первые 3 месяца после покупки новой машины. Эталоном качества стал Porsche. Второе место забрал премиальный кореец Genesis. Самый большой сюрприз – на третьей строчке Ford. Многолетний лидер Lexus делит теперь 4-е место с Nissan. Но тут важно понимать, что эксперты учитывают не только дефекты мотора или кузова, но и чисто дизайнерские, субъективные мелочи. Например, удобство подстаканников или подключение смартфона. Наибольшие нарекания вызывают мультимедийные экраны за то, что отвлекают внимание от дороги. Зато главным прорывом года назвали подстаканники. В современных моделях они удобно расположены и стали гораздо вместительнее. Итак, одно из главных требований к автомобилю – чтобы кофе не проливался.
6: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 23 июля 1901 года немецкий врач Роберт Кох выдвинул теорию о том, что переносчики бубонной чумы – это крысы. Этот вклад Коха в медицину был чисто теоретическим, но стал ключевым для понимания причин болезни. То, что именно блохи черных крыс переносят возбудителя бубонной чумы, доказал не Кох, а французский ученый Поль-Луи Симон. Он проводил исследования в Индии в конце 90-х годов 19 века, но его открытие поначалу не получило должного признания. Роберт Кох в то же время работал в Центральной Африке и заметил связь между вспышками чумы у людей и массовыми заболеваниями местных грызунов. Именно авторитет Коха привлек внимание к важным исследованиям француза. Что же касается самого Коха, он обессмертил свое имя намного раньше. Еще в 1882 нашел возбудителя туберкулеза. Экспериментируя с красителями, увидел в тканях разрушенного легкого крошечные палочки. За это в 1905 году ученый получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Официально возбудитель болезни называется микобактерия туберкулеза МБТ. Второе название – палочка Коха.
0: Со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Мир охватила эпидемия близорукости. По данным Международного института миопии, сегодня очки нужны уже каждому третьему жителю нашей планеты. Причина не в хрусталике, как считалось раньше, а в изменении формы самого глазного яблока. Оно удлиняется, и свет фокусируется перед сетчаткой, а не на ней. В результате картинка вдалеке расплывается. Долгое время считалось, что близорукость определяется главным образом наследственностью. Но сегодня ученые уверены, что решающее влияние оказывают окружающая среда и образ жизни. В первую очередь, интенсивная учеба. Чем раньше дети начинают проводить много времени за учебой в закрытых помещениях, тем выше вероятность развития миопии. Что касается смартфонов, то сами экраны вряд ли становятся главной причиной ухудшения зрения. Но риск повышается, когда мы смотрим в них подолгу и без перерывов. Поэтому офтальмологи рекомендуют каждые 20 минут отрывать взгляд от экрана и минимум 20 секунд смотреть на любой предмет в 6 метрах от себя. А чтобы остановить деформацию глаза, советуют как можно чаще гулять. Дневной солнечный свет стимулирует выработку дофамина в сетчатке, а именно это вещество тормозит опасное удлинение глазного яблока.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Кроссовер «Лада Азимут» успешно завершил цикл государственных краш-тестов. Результаты показали, что новинка выполняет национальные требования по пассивной безопасности со значительным запасом. Об этом говорится на официальном сайте «АвтоВАЗа». Особый повод для гордости – боковые шторки безопасности, которые защищают голову. Правда, мировой автопром использует эту технологию уже больше четверти века. Но для «Лады» это дебют. Вообще, если смотреть на независимую статистику, безопасность вазовских машин – понятие растяжимое. Бюджетная гранта в базовой версии набирала лишь скромные 2 звезды из 4. А вот флагманская Веста в свое время приятно удивила, заработав максимальный балл. Какому плюсу ближе Азимут? Технически это глубоко модернизированная Веста на переднем приводе. Но кузов оригинальный, а в топ-версиях обещают даже панорамную крышу. Моторы свои, вазовские, форсированные до 120-132 лошадиных сил. На выбор предложат новую отечественную 6-ступенчатую механику или китайский вариатор. Позже обещают даже импортный турбомотор. Серийный выпуск намечен на осень. Эксперты ожидают ценник в районе 2,5 миллионов рублей. За эти деньги «Азимут» будет напрямую конкурировать с китайцами. Посмотрим, чья возьмет.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Самое древнее изображение белой лилии найдено на фресках Кносского дворца на острове Крит. Их возраст превышает 3500 лет. Лилия считается одним из первых декоративных цветов, которые человечество стало культивировать исключительно ради эстетики, а не ради еды. Сегодня лилии. Лилии – настоящие генетические гиганты. Геном лилии в 12 раз больше человеческого и содержит примерно 37 миллиардов пар оснований. Это делает лилии одним из самых генетически сложных существ на планете. Лилии умеют нагревать свои бутоны. Температура внутри бутона может быть на 4-7 градусов выше, чем температура окружающего воздуха. Это помогает лилии быстрее разносить аромат для привлечения насекомых и, что очень мило, согревает ночных насекомых-опылителей внутри цветка. Луковицы лилии могут регулировать глубину своего погружения, выпуская дополнительные корни. Если луковица оказалась слишком близко к поверхности, эти корни утолщаются, цепляются за нижние слои грунта и буквально утягивают луковицу вглубь. В дикой природе лилии работают как точные биологические часы. Они открывают свои бутоны строго в вечерние сумерки и закрывают их на рассвете. Лилия – один из самых токсичных цветков для домашних кошек. Даже если кошка просто выпьет воду из вазы, где стояли лилии, это может вызвать у нее мгновенный и необратимый отказ почек. А вот в Азии, Китае, Японии и Корее определенные виды лилий выращивают как овощную культуру. Луковицы лилий богаты крахмалом и белком. Их запекают, варят в супах, сушат и перемалывают в муку. По вкусу они напоминают сладковатый картофель с легким каштановым привкусом. Пыльца лилии содержит стойкие каротиноиды и маслянистые вещества, из-за чего она не смывается водой. Пыльцу лилии, если она сухая, нужно снимать скотчем. Лилии обладают так называемым эффектом лотоса. Они имеют самоочищаться на наноуровне. Вода, попадая на цветок, не впитывается и не растекается, а сворачивается в идеальные шарики и скатываются, унося с собой споры грибков и пыль. Поэтому даже в сильный затяжной дождь лепестки лилии остаются безупречно чистыми. Знаменитая кувшинка, водяная лилия, не имеет никакого отношения к настоящим лилиям. Кувшинки принадлежат к другому семейству. Называть их лилиями начали только из-за внешнего сходства цветков. И что на первом месте? Лилия на гербе Франции тоже не лилия. Современные историки и ботаники сходятся во мнении, что это ирис псевдоаировый, который рос в изобилии на берегах реки Ли во Фландрии.
4: Есть в Графском парке черный пруд.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
5: 23 июля – День дачника в России. Происхождение даты связывают с пиком дачного сезона и получением первых серьезных плодов, в том числе огурцов, кабачков, моркови, вишни, малины и смородины. Первые дачи появились в России в начале 18 века как богатый царский подарок. Петр I стал раздавать земельные участки под Санкт-Петербургом своим лучшим придворным. Хотел, чтобы они постоянно присутствовали в новой столице, а ездить в нее из Москвы было неудобно и затратно. Слово «дача» и происходит от глагола «дать», и поначалу означало «дар» или «подарок». Поначалу дачи были богатыми усадьбами с хозпостройками, садами и даже небольшими фермами. Традицию таких даров продолжила Екатерина Великая, а первый указ именно со словом «дача» подписал Николай I в 1844 году. Он назывался о раздаче в городе Кронштадте загородной земли под постройку домиков или дач и разведение садов. Со временем слово «дача» стали использовать для обозначения загородного жилья вообще, а роскошные царские подарки превратились в современные шесть соток.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня уколами красоты или пластикой никого не удивишь. В России бьюти-услугами пользуются без малого половина женщин. Лидерами остаются ботокс, гиалуроновые филлеры и лазерное омоложение. Многие ходят на эти процедуры регулярно, каждые пару месяцев, как на обычный маникюр. Но ученые университета Иерусалима бьют тревогу. Увлечение косметическими процедурами у многих перерастает в поведенческую зависимость, похожую на алкоголизм или игроманию. Они опросили 1500 женщин от 25 до 70 лет. У каждой пятой желание изменить себя переросло в психологическую зависимость. Они видят, что результат уже портит их внешность, хотят остановиться, но тяга сильнее, и они снова бегут в клинику. Главные виновники – наши смартфоны и недовольство своим телом. Соцсети слишком сильно искажают реальность. В итоге мы включаемся в бесконечную гонку за чужим, отфильтрованным идеалом с экрана. Ученые не против ухода за собой, если он приносит положительный результат. Но главную инъекцию рекомендуют делать не в лицо, а в собственную самооценку.
3: Здравствуйте! В день города в ряде районов Екатеринбурга объявят сухой закон. Постановление подписал мэр Алексей Орлов. Продавать спиртное в самом центре города запретят уже 31 июля с утра и до позднего вечера. 1 августа сухой закон введут по широкому периметру в центре Екатеринбурга, а также в Преображенском парке и рядом с ним в Академическом районе в парке Маяковского. Для безопасности в день города в историческом сквере установят мобильное ограждение, систему видеонаблюдения, вход организуют через 4 КПП. Меры будут в литературном квартале на площади 5-го года, а также в спортзоне на 8 марта химиков, в квартале Архангела Михаила и в Преображенском парке, пишет Ядин. Власти Екатеринбурга придумали, как навести порядок на улице Вайнера. Там установят камеры с автоматическим распознаванием лиц после реконструкции. Она, напомню, началась в конце июня. Планируется, что камеры будут фиксировать лица и сверять их с базами данных МВД, пишет канал «Екатеринбург Главное», близкий к мэрии. В администрации города считают, что такие меры заставят молодежь лучше вести себя в общественном пространстве. Предполагается, что работы по обновлению улицы Вайнера будут завершены до 30 июня 2027. Года, пишет Ядин. Предупреждение о смоге объявлено в Свердловской области до 8 вечера пятницы 24 июля. В регионе стоит в основном сухая и безветренная погода. Это неблагоприятно сказывается на рассеивании вредных примесей в атмосфере. Медики рекомендуют в такую погоду не открывать окна, отказаться от курения, пить больше воды, промывать глаза, нос и горло, чаще делать в помещении влажную уборку. В школах Бразилии будут преподавать русский язык. Об этом договорились Минпросвещение России и Минобразование Бразилии. Русский язык, как иностранный, внедрят в учебные планы некоторых бразильских школ. План налаживания двусторонних связей представители двух ведомств обсудили в онлайн-формате. На совещании шла речь о повышении квалификации и направлении российских учителей в бразильские школы, пишет газета.ру. Предстоящей осенью в моду вернутся популярные в 1970-е французские танцевальные туфли. Это смесь джазовок и классических дерби, пишет журнал Vogue. Джазовки – это мягкие кожаные, обтекающие ногу туфли на шнурках и плоской подошве. Дерби такие же мягкие, но с такой тонкой подошвой, что ее еле видно. В 1970-м основательница французского балетного бренда Роуз Рипетта изготовила такую модель для своей невестки, знаменитой французской балерины Зизи Жанмер. Фасон под названием «Рипетта Зизи» стал вдохновением для современных дизайнеров, отмечает Лента.ру. Официальные курсы валют Центробанка на пятницу: доллар 78.40, евро 89.44.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Lexus больше не король качества. По крайней мере, так утверждает еще один свежий рейтинг от знаменитого агентства J.D. Power. Эксперты опросили почти 80 тысяч американцев и оценили проблемы, которые всплывают в первые 3 месяца после покупки новой машины. Эталоном качества стал Porsche. Второе место забрал премиальный кореец Genesis. Самый большой сюрприз – на 3-й строчке Ford. Многолетний лидер Lexus делит теперь 4-е место с Nissan. Но тут важно понимать, что эксперты учитывают не только дефекты мотора или кузова, но и чисто дизайнерские, субъективные мелочи. Например, удобство подстаканников или подключение смартфона. Наибольшие нарекания вызывают мультимедийные экраны за то, что отвлекают внимание от дороги. Зато главным прорывом года назвали подстаканники. В современных моделях они удобно расположены и стали гораздо вместительнее. Итак, одно из главных требований к автомобилю – чтобы кофе не проливался.
6: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 23 июля 1901 года немецкий врач Роберт Кох выдвинул теорию о том, что переносчики бубонной чумы – это крысы. Этот вклад Коха в медицину был чисто теоретическим, но стал ключевым для понимания причин болезни. То, что именно блохи черных крыс переносят возбудителя бубонной чумы, доказал не Кох, а французский ученый Поль-Луи Симон. Он проводил исследования в Индии в конце 90-х годов 19 века, но его открытие поначалу не получило должного признания. Роберт Кох в то же время работал в Центральной Африке и заметил связь между вспышками чумы у людей и массовыми заболеваниями местных грызунов. Именно авторитет Коха привлек внимание к важным исследованиям француза. Что же касается самого Коха, он обессмертил свое имя намного раньше. Еще в 1882 нашел возбудителя туберкулеза. Экспериментируя с красителями, увидел в тканях разрушенного легкого крошечные палочки. За это в 1905 году ученый получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Официально возбудитель болезни называется микобактерия туберкулеза МБТ. Второе название – палочка Коха.
0: Со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Мир охватила эпидемия близорукости. По данным Международного института миопии, сегодня очки нужны уже каждому третьему жителю нашей планеты. Причина не в хрусталике, как считалось раньше, а в изменении формы самого глазного яблока. Оно удлиняется, и свет фокусируется перед сетчаткой, а не на ней. В результате картинка вдалеке расплывается. Долгое время считалось, что близорукость определяется главным образом наследственностью. Но сегодня ученые уверены, что решающее влияние оказывают окружающая среда и образ жизни. В первую очередь, интенсивная учеба. Чем раньше дети начинают проводить много времени за учебой в закрытых помещениях, тем выше вероятность развития миопии. Что касается смартфонов, то сами экраны вряд ли становятся главной причиной ухудшения зрения. Но риск повышается, когда мы смотрим в них подолгу и без перерывов. Поэтому офтальмологи рекомендуют каждые 20 минут отрывать взгляд от экрана и минимум 20 секунд смотреть на любой предмет в 6 метрах от себя. А чтобы остановить деформацию глаза, советуют как можно чаще гулять. Дневной солнечный свет стимулирует выработку дофамина в сетчатке, а именно это вещество тормозит опасное удлинение глазного яблока.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Кроссовер «Лада Азимут» успешно завершил цикл государственных краш-тестов. Результаты показали, что новинка выполняет национальные требования по пассивной безопасности со значительным запасом. Об этом говорится на официальном сайте «АвтоВАЗа». Особый повод для гордости – боковые шторки безопасности, которые защищают голову. Правда, мировой автопром использует эту технологию уже больше четверти века. Но для «Лады» это дебют. Вообще, если смотреть на независимую статистику, безопасность вазовских машин – понятие растяжимое. Бюджетная гранта в базовой версии набирала лишь скромные 2 звезды из 4. А вот флагманская Веста в свое время приятно удивила, заработав максимальный балл. К какому плюсу ближе Азимут? Технически это глубоко модернизированная Веста на переднем приводе. Но кузов оригинальный, а в топ-версиях обещают даже панорамную крышу. Моторы свои, вазовские, форсированные до 120-132 лошадиных сил. На выбор предложат новую отечественную 6-ступенчатую механику или китайский вариатор. Позже обещают даже импортный турбомотор. Серийный выпуск намечен на осень. Эксперты ожидают ценник в районе 2,5 миллионов рублей. За эти деньги «Азимут» будет напрямую конкурировать с китайцами. Посмотрим, чья возьмет.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Самое древнее изображение белой лилии найдено на фресках Кносского дворца на острове Крит. Их возраст превышает 3500 лет. Лилия считается одним из первых декоративных цветов, которые человечество стало культивировать исключительно ради эстетики, а не ради еды. Сегодня лилии. Лилии – настоящие генетические гиганты. Геном лилии в 12 раз больше человеческого и содержит примерно 37 миллиардов пар оснований. Это делает лилии одним из самых генетически сложных существ на планете. Лилии умеют нагревать свои бутоны. Температура внутри бутона может быть на 4-7 градусов выше, чем температура окружающего воздуха. Это помогает лилии быстрее разносить аромат для привлечения насекомых и, что очень мило, согревает ночных насекомых-опылителей внутри цветка. Луковицы лилии могут регулировать глубину своего погружения, выпуская дополнительные корни. Если луковица оказалась слишком близко к поверхности, эти корни утолщаются, цепляются за нижние слои грунта и буквально утягивают луковицу вглубь. В дикой природе лилии работают как точные биологические часы. Они открывают свои бутоны строго в вечерние сумерки и закрывают их на рассвете. Лилия – один из самых токсичных цветков для домашних кошек. Даже если кошка просто выпьет воду из вазы, где стояли лилии, это может вызвать у нее мгновенный и необратимый отказ почек. А вот в Азии, Китае, Японии и Корее определенные виды лилий выращивают как овощную культуру. Луковицы лилий богаты крахмалом и белком. Их запекают, варят в супах, сушат и перемалывают в муку. По вкусу они напоминают сладковатый картофель с легким каштановым привкусом. Пыльца лилии содержит стойкие каротиноиды и маслянистые вещества, из-за чего она не смывается водой. Пыльцу лилии, если она сухая, нужно снимать скотчем. Лилии обладают так называемым эффектом лотоса. Они имеют самоочищаться на наноуровне. Вода, попадая на цветок, не впитывается.

0: и не растекается, а сворачиваются в идеальные шарики и скатываются, унося с собой споры грибков и пыли. Поэтому даже в сильный затяжной дождь лепестки лилии остаются безупречно чистыми. Знаменитая кувшинка, водяная лилия, не имеет никакого отношения к настоящим лилиям. Кувшинки принадлежат к другому семейству. Называть их лилиями начали только из-за внешнего сходства цветков. И что на первом месте? Лилия на гербе Франции тоже не лилия. Современные историки и ботаники сходятся во мнении, что это ирис псевдоаировый, который рос в изобилии на берегах реки Ли во Фландрии.
1: Есть в Графском парке черный пруд.
2: Горячая десятка Анны Романовой. Всемирная история.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 23 июля – день дачника в России. Происхождение даты связывают с пиком дачного сезона и получением первых серьезных плодов, в том числе огурцов, кабачков, моркови, вишни, малины и смородины. Первые дачи появились в России в начале 18 века как богатый царский подарок. Петр I стал раздавать земельные участки под Санкт-Петербургом своим лучшим придворным. Хотел, чтобы они постоянно присутствовали в новой столице, а ездить в нее из Москвы было неудобно и затратно. Слово «дача» и происходит от глагола «дать», и поначалу означало «дар» или «подарок». Поначалу дачи были богатыми усадьбами с хозпостройками, садами и даже небольшими фермами. Традицию таких даров продолжила Екатерина Великая, а первый указ именно со словом «дача» подписал Николай I в 1844 году. Он назывался о раздаче в городе Кронштадте загородной земли под постройку домиков или дач и разведение садов. Со временем слово «дача» стали использовать для обозначения загородного жилья вообще, а роскошные царские подарки превратились в современные 6 соток.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня уколами красоты или пластикой никого не удивишь. В России бьюти-услугами пользуются без малого половина женщин. Лидерами остаются ботокс, гиалуроновые филлеры и лазерное омоложение. Многие ходят на эти процедуры регулярно, каждые пару месяцев, как на обычный маникюр. Но ученые университета Иерусалима бьют тревогу. Увлечение косметическими процедурами у многих перерастает в поведенческую зависимость, похожую на алкоголизм или игроманию. Они опросили 1500 женщин от 25 до 70 лет. У каждой пятой желание изменить себя переросло в психологическую зависимость. Они видят, что результат уже портит их внешность, хотят остановиться, но тяга сильнее, и они снова бегут в клинику. Главные виновники – наши смартфоны и недовольство своим телом. Соцсети слишком сильно искажают реальность. В итоге мы включаемся в бесконечную гонку за чужим, отфильтрованным идеалом с экрана. Ученые не против ухода за собой, если он приносит положительный результат. Но главную инъекцию рекомендуют делать не в лицо, а в собственную самооценку.
3: Здравствуйте! В день города в ряде районов Екатеринбурга объявят сухой закон. Постановление подписал мэр Алексей Орлов. Продавать спиртное в самом центре города запретят уже 31 июля с утра и до позднего вечера. 1 августа сухой закон введут по широкому периметру в центре Екатеринбурга, а также в Преображенском парке и рядом с ним в Академическом районе в парке Маяковского. Для безопасности в день города в историческом сквере установят мобильное ограждение, систему видеонаблюдения, вход организуют через 4 КПП. Те же меры будут в литературном квартале на площади 5-го года, а также в спортзоне на 8 марта химиков, в квартале Архангела Михаила и в Преображенском парке, пишет Ядин. Власти Екатеринбурга придумали, как навести порядок на улице Вайнера. Там установят камеры с автоматическим распознаванием лиц после реконструкции. Она, напомню, началась в конце июня. Планируется, что камеры будут фиксировать лица и сверять их с базами данных МВД, пишет канал «Екатеринбург Главное», близкий к мэрии. В администрации города считают, что такие меры заставят молодежь лучше вести себя в общественном пространстве. Предполагается, что работы по обновлению улицы Вайнера будут завершены до 30 июня 2027 года, пишет Ядин. Предупреждение о смоге объявлено в Свердловской области до 8 вечера пятницы 24 июля. В регионе стоит в основном сухая и безветренная погода. Это неблагоприятно сказывается на рассеивании вредных примесей в атмосфере. Медики рекомендуют в такую погоду не открывать окна, отказаться от курения, пить больше воды, промывать глаза, нос и горло, чаще делать в помещении влажную уборку. В школах Бразилии будут преподавать русский язык. Об этом договорились Минпросвещение России и Минобразование Бразилии. Русский язык, как иностранный, внедрят в учебные планы некоторых бразильских школ. План налаживания двусторонних связей представители двух ведомств обсудили в онлайн-формате. На совещании шла речь о повышении квалификации и направлении российских учителей в бразильские школы, пишет газета.ру. Предстоящей осенью в моду вернутся популярные в 1970-е французские танцевальные туфли. Это смесь джазовок и классических дерби, пишет журнал Vogue. Джазовки – это мягкие кожаные, обтекающие ногу туфли на шнурках и плоской подошве. Дерби такие же мягкие, но с такой тонкой подошвой, что ее еле видно. В 1970-м основательница французского балетного бренда Rose Ripetta изготовила такую модель для своей невестки, знаменитой французской балерины Зизи Жанмер. Фасон под названием Ripetta Зизи стал вдохновением для современных дизайнеров, отмечает Лента.ру. Официальные курсы валют Центробанка на пятницу: доллар 78.40, евро 89.44.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Lexus больше не король качества. По крайней мере, так утверждает еще один свежий рейтинг от знаменитого агентства J.D. Power. Эксперты опросили почти 80 тысяч американцев и оценили проблемы, которые всплывают в первые 3 месяца после покупки новой машины. Эталоном качества стал Porsche. Второе место забрал премиальный кореец Genesis. Самый большой сюрприз – на 3-й строчке Ford. Многолетний лидер Lexus делит теперь 4-е место с Nissan. Но тут важно понимать, что эксперты учитывают не только дефекты мотора или кузова, но и чисто дизайнерские, субъективные мелочи. Например, удобство подстаканников или подключение смартфона. Наибольшие нарекания вызывают мультимедийные экраны за то, что отвлекают внимание от дороги. Зато главным прорывом года назвали подстаканники. В современных моделях они удобно расположены и стали гораздо вместительнее. Итак, одно из главных требований к автомобилю – чтобы кофе не проливался.
6: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 23 июля 1901 года немецкий врач Роберт Кох выдвинул теорию о том, что переносчики бубонной чумы – это крысы. Этот вклад Коха в медицину был чисто теоретическим, но стал ключевым для понимания причин болезни. То, что именно блохи черных крыс переносят возбудителя бубонной чумы, доказал не Кох, а французский ученый Поль-Луи Симон. Он проводил исследования в Индии в конце 90-х годов 19 века, но его открытие поначалу не получило должного признания. Роберт Кох в то же время работал в Центральной Африке и заметил связь между вспышками чумы у людей и массовыми заболеваниями местных грызунов. Именно авторитет Коха привлек внимание к важным исследованиям француза. Что же касается самого Коха, он обессмертил свое имя намного раньше. Еще в 1882 нашел возбудителя туберкулеза. Экспериментируя с красителями, увидел в тканях разрушенного легкого крошечные палочки. За это в 1905 году ученый получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Официально возбудитель болезни называется микобактерия туберкулеза МБТ. Второе название – палочка Коха.
0: Со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Мир охватила эпидемия близорукости. По данным Международного института миопии, сегодня очки нужны уже каждому третьему жителю нашей планеты. Причина не в хрусталике, как считалось раньше, а в изменении формы самого глазного яблока. Оно удлиняется, и свет фокусируется перед сетчаткой, а не на ней. В результате картинка вдалеке расплывается. Долгое время считалось, что близорукость определяется главным образом наследственностью. Но сегодня ученые уверены, что решающее влияние оказывают окружающая среда и образ жизни. В первую очередь, интенсивная учеба. Чем раньше дети начинают проводить много времени за учебой в закрытых помещениях, тем выше вероятность развития миопии. Что касается смартфонов, то сами экраны вряд ли становятся главной причиной ухудшения зрения. Но риск повышается, когда мы смотрим в них подолгу и без перерывов. Поэтому офтальмологи рекомендуют каждые 20 минут отрывать взгляд от экрана и минимум 20 секунд смотреть на любой предмет в 6 метрах от себя. А чтобы остановить деформацию глаза, советуют как можно чаще гулять. Дневной солнечный свет стимулирует выработку дофамина в сетчатке, а именно это вещество тормозит опасное удлинение глазного яблока.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Кроссовер «Лада Азимут» успешно завершил цикл государственных краш-тестов. Результаты показали, что новинка выполняет национальные требования по пассивной безопасности со значительным запасом. Об этом говорится на официальном сайте «АвтоВАЗа». Особый повод для гордости – боковые шторки безопасности, которые защищают голову. Правда, мировой автопром использует эту технологию уже больше четверти века. Но для «Лады» это дебют. Вообще, если смотреть на независимую статистику, безопасность вазовских машин – понятие растяжимое. Бюджетная гранта в базовой версии набирала лишь скромные 2 звезды из 4. А вот флагманская «Веста» в свое время приятно удивила, заработав максимальный балл. К какому плюсу ближе «Азимут»? Технически это глубоко модернизированная «Веста» на переднем приводе. Но кузов оригинальный, а в топ-версиях обещают даже панорамную крышу. Моторы свои, вазовские, форсированные до 120-132 лошадиных сил. На выбор предложат новую отечественную 6-ступенчатую механику или китайский вариатор. Позже обещают даже импортный турбомотор. Серийный выпуск намечен на осень. Эксперты ожидают ценник в районе 2,5 миллионов рублей. За эти деньги «Азимут» будет напрямую конкурировать с китайцами. Посмотрим, чья возьмет.